0: Очень яркая совместная работа от French Montana, Hugel и Дэвид Гетта. Здесь на радио номер один в России трек Shine в своих динамиках. Миша Зайцев меня зовут, мы плавно двигаемся далее. Кто у нас на очереди? Taylor Swift порадует I Knew You Were Trouble. Также Talk To You успеем послушать Anotar и 54 Ultra. Никуда не уходи, больше хитов, больше музыки впереди специально для тебя.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Sad girls, don't leave to the last song. Bibi Rexha, David Guetta на Европе плюс. Девчонки не должны быть грустными, да? Девчонки должны быть happy, not sad girls, happy girls. Мы радеем за улыбки на лицах всех вокруг, родных и близких, друзей и девчонок, и мальчишек. Поможем поднять настроение хитами на Европе плюс. AGR Week совсем скоро. Мичико успеем послушать, DJ Гожа, Джейсон Дерула и Мелоди. Все для тебя впереди, никуда не уходи.

0: достаточно.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
3: Полчаса хитов впереди. Расскажу, да, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно Терри Свимс и обязательно Мистер Наврал. Также Catchy и Offenbach. Ну и никуда без BTS и трека Swim. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем подпевать вместе.
4: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: «Дай мне двери», «You can count on me» на радио номер один в России. Да, уже 4.18 утра, мы постепенно можем даже просыпаться, чтобы больше успеть сделать классных, приятных дел. Что нас ждет далее? Меня зовут Миша Зайцев, для тебя поставлю «Если я буду танцевать», «Басты моя Мишель». Сразу после «Dive into the ocean», «Ella Xiba» и «Portugal the Man» на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели Зоя «Hold the Horizon». Лучший взлет The Bowser «Magnetic». Под номером один Дати «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Песня, которая мотивирует. Это The Summertime, Us Against the World. Европе Плюс, 4.35 уже в Москве. Впереди больше хитов, больше музыки. И Дом Дол и Кит Кади появятся в самое ближайшее время. Forever, сразу после Take Me There, Dati.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

красивейший трек от Нептуники What If на радио номер 1 в России, 4:50 в Москве. Мы плавно движемся к финалу этого часа. Мистер Пробс, впереди Waves, сразу после Beowulf, Феникс.

0: radioplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.
3: Крутой подъем.
2: А вот и прекрасное доброе утро! Вот оно, наступило! Ха-ха-ха. Наконец-то, думаете, я сумасшедший? Правильно думаете, да? Но я только в хорошем смысле. Только так, Миш Зайц меня зовут, крутой подъем на Европе+. Плюс. Рад всех приветствовать, кто уже куда-то едет на машине или, может быть, откуда-то. Ну, кто вас знает, да, 5.01 в столице, может быть, кто-то уже все дела сделал и идет отдыхать. У всех у нас разная жизнь, разный график, что нас объединяет. Хиты на Европе+, плюс, разумеется, мы их будем слушать сегодня, этим утром. Также у нас в этих хитах, вернее, в одном каком-то, в первые полчаса я спрятал сигнал крутого подъема в одну из песен. Если ты его услышишь, запоминай, что за трек, потом нужно будет дозвониться, сказать мне название и все, и забрать подарок от Европа+. Плюс. Также гороскоп впереди, новости, конечно же, Warner и Ларин, Let Me Forget You в самое ближайшее время, сразу после Beat of Your Heart, Purple Disco Machine и Acids. Ну а прямо сейчас Дай-Дай, Шакира и Burna Boy в крутом подъеме на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.
0: На Европе+. Плюс.

0: крутой подъем.
1: Во Вьетнаме появился целый район с русскими бабушками. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово летят зимовать в Нячанг. Женщины 55+, сдают свои хрущевки. И этого хватает для полноценной жизни во Вьетнаме. Местные ценники кажутся смешными по меркам России. Обед в кафе 226 рублей. Килограмм бананов 69 рублей. Креветок 500 рублей. Ну вот, получается, желаем всем во время пенсии вот так вот захватить район в каком-нибудь классном месте, где можно и купаться, и в кафе за 200 рублей отдыхать, и все, и пожалуйста. Ну, самое главное, чтобы они, наши прекрасные женщины 55+, чувствовали себя шикарно. А где и как, это уже не важно, это уже их выбор. Шангай впереди, Лалу, сразу после Action Серый Миш Миллер, Don't Leave. Напомню, что мы ищем сигнал крутого подъема в треках, возможно, он уже прозвучал, возможно, и нет, подсказывать не буду, но Hit to Go совсем скоро.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Вот так вот позитивно вместе с Шангаем мы начинаем это утро. Ла Луз на Европе Плюс, 5.19 в Москве. Гороскоп на горизонте, до него Ocean Drive, послушаем Without You. Также Fever Dream успеет прозвучать. Алекс Уоррен, никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Номер ТУ 61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, самое время послушать советы Вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели. Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы. Близнецы и окружающие пытаются ненавязчиво сесть вам на шею, не позволяйте. Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи. Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они сегодня решают. Девы, удача будет на вашей стороне. Но вы тоже не сомневайтесь в себе. Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний. Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие. Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл. Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете. Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на этот день. Рыбы, звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях. Вот что говорит нам Вселенная. Hit to go впереди, сразу после California Nights, Tokyo Hotel. Никуда не уходи.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

That's Kiss and say goodbye, and then say hello. Я говорю привет всем, кто только проснулся и кто уже, так сказать, давненько на ногах. Или, может быть, уже в транспорте, да, куда-то направляется. Только что Tokyo Hotel на Европе Плюс прозвучали. А прямо сейчас мы будем стараться дарить подарки нашим слушателям. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся ко мне сюда, поболтаем, обсудим планы на неделю. И, может быть, унесешь с собой классный приз от радио номер один в России. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: подъем на Европе Плюс.
1: Хит-ту-го. Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Марина. Марин, ну привет тебе.
2: Здрасте.
1: Марин, ну рассказывай, как поживаешь, как дела, чего новенького у тебя?
2: Да ничего, вроде все по-старенькому.
1: Сегодня у нас... Сегодня какой день недели вообще? Сегодня что, вторник? Вторник, да. Какие планы у тебя? Сейчас вот только еще 6 утра даже еще не настало. Что будешь делать сегодня весь день?
2: Готовить.
1: О, а что будешь готовить?
2: Кабачки с пюре.
1: Я последний раз, когда же я как будто кабачки ел, наверное, ну год назад где-то. Слушай, интересно. Кабачки с пюре. Замечательно. Это вот такое блюдо сегодня. Ты сама будешь его вкушать или это для кого-то?
2: Для семьи.
1: Замечательно, Марин. Ну, прекрасно. Ладно, может быть, мы еще скрасим твой день подарком, только тебе нужно победить в Hit2Go. Ты готова?
2: Да.
1: Угу. Ну, у меня все просто. Я, значит, спрашиваю, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема. Если ты слышала, знаешь, то ответь правильно. Если нет, ну, будешь полагаться на интуицию. В общем, у нас два варианта. Возможно, я спрятал сигнал в треке, который называется «Don't Leave» Кайли, Action, Сера и Миша Миллер. А может быть, это Шангай Лалуз. Такая заковыристая сегодня игра, на самом деле немножко похожие две песни, но сигнал был только в одной. Don't Leave или La Luz. Что думаешь, Марин?
2: Второй.
1: Шангай, La Luz. Угу. Хорошо.
2: Да.
1: Принимается твой ответ, и это... К сожалению, нет, Мариночка, к сожалению, нет. Сегодня сигнал крутого подъема был именно в песне Don't Leave от Action Sierra и Миши Миллер. Он там хорошенечко звучал, а ты наугад отвечала, да?
2: Ну да.
1: Ну ладно, зато кабачки сегодня впереди. Марин, спасибо тебе. Я желаю тебе классного вторника, чудесной недели. Еще буду ждать здесь в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока. Больше хитов впереди. Майли Сайрус появится уже вот-вот. Bass Persuades. Послушаем. Делай громче.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс. Let's go.

смотришь любой клип, где есть Мадонна, и там всегда много вспышек, папарацци, какая-то такая атмосфера с яркими эффектами, что-то стильное. Это Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre здесь на Европе Плюс. 5:49 в Москве. Мы плавно двигаемся к финалу этого часа. На-на, впереди I Remember the Time, сразу после Иордана от Моны. Не пропускай.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.

0: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: wish I wouldn't cry every night. Ну, как бы я хотел не плакать каждую ночь. Да, и не нужно плакать. Зачем нам плакать, когда такая классная музыка нас ждет впереди, в особенности в следующем часе. Делай громче, летим вперед.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас.
2: Let's go.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице. А вот и Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Ну скажи, вот у тебя в жизни часто бывают спонтанные покупки?
2: Постоянно, вообще, регулярно. Я вообще, честно говоря, вот это моя проблема, Паш.
3: Сейчас вот узнаешь про себя кое-что.
2: Так.
3: Да, сколько готовы потратить россияне вот на такие спонтанные покупки? Ответ нашли социологи. Если верить свежей статистике, то наши люди без раздумий готовы потратить аж 3000 рублей. При этом, согласно свежему опросу, 87% респондентов регулярно тратят деньги, поддавшись спонтанному порыву. Практически каждый день незапланированные покупки совершает 21% опрошенных. Ежемесячно или реже 66%. И лишь 13% участников исследования заявили, что стараются избегать случайных покупок. Ну, а главным мотивом таких спонтанных приобретений россияне назвали желание поднять настроение.
2: Вот. Вот я именно ради этого покупаю раскраски по номерам, какие-то книги, которые в рекомендациях мне попадаются.
3: Вот эти люди, вот они.
2: Я тебе клянусь, у меня на полке стоит 4 книги запакованных. Вот я их даже еще не открывал, они все, ну, я покупаю всякие разные подарочные. Иногда просто с картинками, что там какой-то фэнтези, что-то такое, и ничего еще я не открыл. Но потому что я читаю другую.
3: Вот сегодня придешь домой, откроешь книжку, распакуешь, сфоткаешь, пришлешь мне и начнешь читать.
2: Хорошо, Паш, договорились.
3: Да. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Сочи вошли в число популярнейших направлений для самостоятельных поездок россиян на новогодние праздники. Данные о предпочтениях путешественников представили аналитики, изучив ранние бронирования авиационных и железнодорожных билетов. Речь идет о датах с 28 декабря по 10 января. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург и две столицы. При этом билеты на поезд стали востребованнее в Казань, а среди зарубежных городов на праздники чаще всего билеты покупают в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет.
2: Как здорово. Я вообще хочу этот Новый год, чтобы он раньше начался, Паш.
3: Надо... А он начнется 31 декабря.
2: Ну, я знаю, но я вот хочу, чтобы еще раньше, чтобы вот уже вот снег, вот эта атмосфера, она уже вот, надо в конце ноября уже прям подготовиться, чтобы встретить. А то, знаешь, мы все ждем, оп, проходит и исчезает.
3: Кстати.
2: Ну, так быстро прилетает, надо заранее подготовиться.
3: Елочку завтра закажи и начнем.
2: И завтра и поставить.
3: Да. Тем временем в российском кинопрокате новый лидер. По итогам выходных на первое место вышла лента под названием «Битва моторов». За прошедший уикенд фильм заработал 283 миллиона рублей. На втором месте оказались «Сумерки» с подзаголовком «Сага Новолуния». У этой картины 93 миллиона. Третье место заработала лента «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Интересно, что лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета», опустил на четвертую позицию. Ну а замыкает пятерку на этой неделе сказка «Царевна Несмеяна».
2: Ну, кстати, про «Битву моторов» я слышу уже не в первый раз, все хвалят. И Юру Борисова, и вообще в целом картину говорят шикарно. Надо, наверное, посмотреть.
3: Пожалуйста. Возможно. Но сначала, Миша, что нужно сделать?
2: Послушать хиты на Европе.
3: Что просто там у нас?
2: Рассказываю. Доминик Файк, Baby Doll, сразу после Джастин Бибера, Sorry, а прямо сейчас Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камамел на Европе+.
0: Крутой подъем
1: на Европе Плюс.

0: красавчик, супер стильный Доминик Файк, Baby Doll на радио номер один в России. Помню, пару месяцев назад мне попалось видео, где Доминик Файк живьем на концерте стоит, значит, с голым торсом, с гитарой наперевес, весь в татуировках, и поет как раз-таки один из своих популярнейших треков Baby Doll, и люди визжат возле сцены, визжат. Ну вот так он это делает харизматично, не только в MP3, когда ты его слышишь, но и вживую тоже ему прекрасно это удается. Только талантов и гениев тут ставим специально для тебя. Кто далее? Denzel, You Spin Me Round. Послушаем сразу после Ride Slow, Kimo Sounds прямо сейчас. Сделай громче это утро вместе с нами.
1: Крутой подъем.

0: Данзол, you're spinning right. Вот так вот, сейчас, секундочку, я прожую слова. Вот, все, они готовы. You spin me round. Так, все. Все правильно. Ну а что вы хотите, когда вторник и 6:19 утра на часах? Все. Не требуйте многого. Миш Зайцев меня зовут. Больше хитов, больше музыки впереди. До гороскопа осталось буквально пару шагов. Успею поставить до него для тебя аутентичную лирика и хути, а также прозвучит Софин Зао, Мэтт Сим и Роберт Майлз. Делай громче. Это утро вместе с нами. Летим вперед.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, послушаем советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели. Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы. Близнецы, окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, не позволяйте. Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи. Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они сегодня решают. Девы, удача будет на вашей стороне, но вы тоже не сомневайтесь в себе. Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний. Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие. Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл. Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете. Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на этот день. Рыбы, звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях. Вот что говорят звезды. Впереди больше китов, больше музыки. И также, черт возьми, случится с нами совсем скоро до этого Сидерленд, Ту-ту-туру и Хьюджел, Френч Монтана и Дэвид Гетто. Успеем послушать Shine прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: Зидерленд, ту-ту-туру на Европе Плюс. 6:35 уже в Москве. Мы плавно двигаемся вперед. Сейчас самое время попробовать подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем в чарт возьми. 7456565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Европаплюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Людмила. Люд, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, рассказывай. Значит, сегодня у нас что, вторник? Какие планы у тебя на этот день прекрасный?
2: Сейчас везу ребенка в школу.
1: Так.
2: Потом вернусь. Отвезу второго ребенка в школу.
1: Ага, вот так вот. Мне...
2: Займусь собой, поеду за вторым ребенком в школу и так далее.
1: Во-первых, хочется отметить, хорошо, что в данном графике есть пункт «Займусь собой», потому что многим родителям его страшно не хватает в жизни, потому что я вспоминаю тоже вот как мои мама с папой тоже меня постоянно отвозили в садик. Сначала меня и брата в садик, потом меня в школу, а потом брата в садик, потом нас обоих в садик, а сестру, когда родила. В общем, родители — это курьеры, по сути. Знаешь, то есть... Дети растут, просто возят своих детей туда, обратно, в школу, на секции, куда-то еще там. Я не знаю, это постоянный процесс, но его не избежать, к сожалению, да? Или к счастью, это же прекрасно.
2: Это точно, но вот. Я получаю это удовольствие.
1: Вот, это замечательно. Еще и на себя времени хватает. Люд, ну, что мы будем делать сейчас? Будем играть «Чёрт возьми». Я, значит, загадываю строчку, если отгадаешь, что за песня на этой строчке прямо в эту минуту находится. Все классно, шопер от Европа Плюс будет в твоих руках. Готова?
2: Нужно назвать позицию в чарте?
1: Я назову, и у меня будет даже два варианта для тебя. То есть я назову позицию, два вариантика предложу, ты выберешь тот, который вот читаешь. Что за песня прямо сейчас там? В общем, строчка, которую я загадываю, она номер 13. Поэтому мой вопрос такой, что за песня на 13 месте в чарте Еврохит ТОП 40? Два варианта есть, может быть, это трек «Meet Me in the Dark». А может быть, это песня «Dive into me». Два варианта есть. Кто-то из этих ребят, либо Эйв, либо Элла и Халет, на 13 месте чарта Еврохит ТОП 40. Либо «Meet me in the dark», либо «Dive into me». Что думаешь, Люд?
2: Я думаю, что это «In the dark».
1: Mm-hmm. Ты думаешь, что песня «Meet me in the dark» на 13 месте в чарте прямо сейчас? Хорошо, принимается. И это... К сожалению, нет. К сожалению, нет. «Meet me in the dark» на 14 месте. Чуть-чуть пониже. А на 13 как раз «Dive into me» в Элла и Халет. Да, классные ребята на самом деле. Уже 8 недель в чарте Еврохит ТОП 40. Лёд, ну я, во-первых, я в любом случае тебя поздравляю, потому что ты счастливый человек. Человек, у тебя мало того, что вон прекрасных детей можно развозить в школу, так еще и время на себя есть. Эти аплодисменты для тебя.
2: Благодарю, спасибо.
1: Я желаю тебе классного настроения. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Мизмо появится прямо сейчас с треком «Hello, the sun is up, where are you?» Делай громче, летим в это утро.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Ребят, мы Далтон здесь, на радио номер один в России, 6.49 в столице. Постепенно просыпаемся, продолжим это делать под Кэлвин Харриса и Джон Ньюмана. Блэйм сразу после Home My от ALI. Бригада У появится здесь уже через 10 минут. Не пропускай.

0: таких расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Когда нужно все успеть, важно не забывать.

0: забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Кевин Харрис, Джон Ньюман, Blame на Европе Плюс. Но есть какой-то летний вайб от этого трека, ребята, или нет?
1: Есть.
0: Есть же.
2: Ты знаешь, есть, да.
0: Или что, нет?
2: Да нет, нет, я так подумал. Ну, а может, нет? Да нет, все-таки есть.
0: А у нас зима на носу уже вот.
2: Как ты пропустил все, кроме осени? Вернее, упомянул все, кроме того, что происходит сейчас.
0: Ну, она скоро закончится.
2: Ну, да. Поздравляю.
0: А мой сон начнется скоро.
2: Пока, Миш, пока. Отдыхай, мы поработаем. Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток рок. Хиты с характером.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Стало известно, сколько наших людей уже привилось от гриппа. Россия отменяет визы для граждан Вьетнама. И лучшие города для построения карьеры назвали россияне. Далее подробности. Более 19 миллионов россиян привились от гриппа. Роспотребнадзор сообщает о том, что всероссийская прививочная кампания идет полным ходом. В этом году планируется привить по меньшей мере 60% наших граждан. В первую очередь сделать укол следует людям, которые относятся к группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями, а также дети и пожилые граждане. Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации. Они находятся на остановках общественного транспорта и в торговых центрах. Россия отменяет визы для граждан Вьетнама. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Безвизовый режим вводится на год и будет касаться тех, кто посещает Россию с целями туризма, науки, культуры и спорта, а также тех, кто приезжает в страну с гостевым или деловым визитом, либо участвует в общественно-политических и экономических мероприятиях. Максимальный срок поездки до 30 дней. Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок. В результате авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон. По данным перевозчиков, только за 7 месяцев этого года было перевезено больше миллиона пассажиров. Миноборнауки предложила зачислять без экзаменов в вузы только победителей, а не призеров олимпиад. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, такая мера позволит сделать систему отбора абитуриентов более прозрачной и адресной. Помимо этого, министерство выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Миноборнауки сократило с 83 до 60 список олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. Лучшие города для построения карьеры назвали россияне. Если верить данным свежего опроса, то в первую пятерку попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург. При этом женщины называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчин – 70% против 63%. Следом в списке идут Краснодар, Владивосток и Набережные Челны. При этом сложнее всего сейчас построить карьеру в Ульяновске. Свой город считают подходящим для роста в должности и уровне дохода лишь 14% экономически активных жителей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 83 рубля 92 копейки. Евро тоже похудел 94 рубля 4 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Добро пожаловать во вторник. Так говорю, как будто все прямо ждали.
1: Ну, когда конечно,
0: же, когда же пригласят, стоят у дверей этого вторника, особенно там, на Дальнем Востоке, время уже почти 6 вечера. Ну, когда же мы начнем?
1: Вы знаете, ребята, может быть, пока мы не вышли в эфир, называли вот то, что происходило сегодня, понедельником.
0: Я в это не верю.
1: Я тоже.
0: Знаю всю твою любовь к конспирологическим теориям, даже в это сложно поверить. Ребята, всем привет в этом вторнике. Вот мы еще ни разу просто с вами не здоровались.
1: Доброе утро. Или добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. У нас сегодня, как всегда, после эфира будет запись выпуска подкаста «Личка» в полном привычном составе.
1: Да.
0: Я, Вики, звукореж Леха, Паша Беседин, ведущий новостей. Там такие новости рассказывают, ребята.
1: Будем ждать.
0: Да, это альтер-эго этого человека. Ну и мы начинаем. Много подарков, много классной музыки. Впереди «Бригада Music Awards». Бригада
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: бригада У Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:07 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Давай, с
1: чем? День костюма отмечается.
2: Хорошо.
1: Ты любишь костюмированные вечеринки?
2: Да. Но не участвовать, а со стороны смотреть.
1: Хорошо, что ты не сделала акцент на том, что я несколько букв пропустил в слове костюмированное.
2: Нормально.
1: Ну, сегодня будем слушать тех, кто...
2: Хорошо, Паш не слышит, потому что, по-моему, костюмированные.
1: А вот тут ты зря акцент сделала.
2: Да, да.
1: И Паша в соседнем кабинете: чувствую неправильное ударение. Номинация звучит так: это уже не развидеть, звучит как провокационно, но в хорошем смысле. Послушаем тех, кто умеет подбирать костюмчики. И один костюмчик навсегда теперь ассоциируется с Бенсоном Буном и его премией Грэмми. Спасибо. Как назвать вот костюм, в котором он был? Такой в стиле Фредди Меркьюри. Ну, от пят до шеи. Сплошной, короче. Ну и второй исполнитель, там много костюмов разных странных, но были. Гарри Стайлз.
2: Да, у Гарри Стайлза всегда такие образы очень неожиданные.
1: Да, сбегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Да, за трек, и его послушаем, ну, победителя полностью в эфире.

0: Sony Father AD/OD в бригаде Умный Европе Плюс. 7-1 с Москвой. Вики, давай-ка разбираться с победителем сегодняшней бригады Музыковорца.
1: Давай, стой, конверт, скрывай его.
0: А там победитель номинации «Это уже не развидеть», набрав 56 почти с половиной процентов, побеждает Benz & Boom.
1: Поздравляем!
0: Beautiful Things. Слушай.

0: things that I...
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Showdown, это Дива к бригаде У на Европе Плюс, 7.17 в Москве и Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше? Рассказывай. Рассказывай, подруга.
1: Ну, кулинарные новиночки. Но сегодня не будет никаких проб. Не переживай. Потому что, да, потому что ты этот напиток знаешь. Ты его, возможно, любишь. Думаю, любишь.
0: Возможно, у тебя и разве у тебя еще остались темные пятна в моих предпочтениях вкусовых?
1: Да, ты знаешь, иногда ты меня удивляешь. Не знаю, чем. Но я придумаю.
0: Круто, очень приятно быть удивительным, но непонятно в чем человеком. Подождем, впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
3: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Хороший трек, хороший. Согласен. Now we the warning, Бригадю на Европе Плюс. 7:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Во время чикагского марафона в Чикаго решили в Макдональдсе ввести новый напиток. Вот как ты думаешь, что такое могут ввести, вот чтобы оно было связано как-то с бегом, возможно?
0: Ну, я знаю одну особенность марафонов. Там после марафонов пивко выдают.
1: Нет, не пивко.
0: Нет.
1: Огуречный рассол.
0: Чтобы бежать быстрее. Чтобы была цель не только закончить дистанцию, но и добежать до дома.
1: Нет,
0: рассол. Нет,
1: рассол нормальный.
0: Я почему-то подумал молочный коктейль с огуречным рассолом.
1: А, нет. Огуречный рассол. Как говорят специалисты, он отлично восстанавливает силы и вообще организм.
0: Не сомневаюсь, знаю.
1: Вот так,
0: правы были наши родители.
1: Вот. И если сейчас людям зайдет, тогда ведут этот напиток на постоянке.
0: О, ну это интересно.
1: Ну, да. Бургеры, рассол.
0: Бургер. Ну, в целом-то...
1: Я прям представляю, знаешь, когда... Дорогая, тебе что-нибудь взять? Рассол, пожалуйста. И вафельный стаканчик с мороженым.
0: Да, но ждем, когда рассол назовут еще как-то, знаешь, ну, чтобы не чайный гриб, а камбуча.
1: О, ну, кстати, да, рассол.
0: Огуречный рассол, а...
1: Кьюкам...
0: Не-не-не, с другой стороны, идеальное уже не переназвать.
1: Рассол. Просто надо...
0: Крутое предложение. Ты просто произнесла это, как будто бы знаешь английский.
1: Yes. А продвигаемся дальше.
0: Okay, sure.
1: Там же один руководитель одного стартапа стал популярной звездочкой, так сказать, потому что он стал устраивать для своих сотрудников раз в месяц токсичные вечеринки. Что это такое? Это что-то типа прожарки. То есть на этих вечеринках его...
0: Марафон унижений и оскорблений.
1: Да, его унижают сотрудники.
0: Только его?
1: Да. Круто. Вот. Но он, надеюсь, как-то отвечает. И он сказал, что после этого коллектив стал очень сплоченным. И вообще классные показатели. Всем все нравится. Интересно, увольняет ли он кого-то после таких вечеринок?
0: Угу.
1: Или нет? Но лайфхак неплохой.
0: Но я слышал, что среди руководителей есть такая практика, что чтобы сплотить коллектив, нужно стать антагонистом этому коллективу.
1: Да.
0: Тогда они объединяются против общего врага, руководителя. И так сплоченненько все так его унижают за спиной. И работает лучше.
1: Вот, рабочая схема получается.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве, гороскоп на вторник, 13 октября.
1: Овны, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели.
0: Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы.
1: Близнецы, окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, не позволяйте.
0: Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи.
1: Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они сегодня решают.
0: Девы, удача будет на нашей стороне, но мы тоже... не сомневаемся в себе.
1: Хорошо. Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний.
0: Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие.
1: Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл.
0: Ага. Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете.
1: Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на этот день.
0: Рыбы, звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях.

0: Take Me There, это Дати и Бригадю на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Ребята, я вас поздравляю. Пройден уже немалый путь этим утром вместе, совместный путь. И вот мы добрались до очередной отметки нашей дистанции. Называется она «Первая мысль».
1: Сегодня играю я. Сегодня играю на этой неделе впервые, кстати.
0: Да?
1: Да, сегодня вторник.
0: А, вторник же только. Mm-hmm. Да, да, поздравляю. Великое достижение.
1: Да, я знаю.
0: Хотите составить компанию нашей девчонки?
1: Звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
7: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс». Проспект «Сиверса», 23.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло, привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Сергей.
1: Сережа.
0: Сереж, ты откуда?
2: Из города Тулы.
0: Из Тулы. Серег, тебе сейчас ждет парочка вопросов, которые мне когда-то задавали, когда собеседовали в утреннее шоу на Европе Плюс. Скажи, пожалуйста, ты любишь работать в команде?
2: Да, обожаю. Да,
1: хорошо. Вот и я люблю.
0: А любишь работать по утрам?
2: Не особо.
0: Ну, скажем так, ты на 50% лучше справился с этими вопросами, чем я когда-то. Сереж, ты сегодня в команде с Вики играешь.
1: Да, Сереж, удачи нам.
0: Вики, вернешься ты звуком, который, ну, мы искренне в это верим, сопровождается каждый раз по ту сторону радиоприемника или умной колонки в течение всего нашего шоу.
1: О, хорошо.
0: До свидания.
1: Сереж, удачи.
2: Спасибо.
0: Сергей, есть несколько, в частности, 5 незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать каждое. Каждое предложение будешь завершать первым, что приходит в голову. Первой мыслью. Потом то же самое сделаем с Вики, когда она вернется. И если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Готов.
0: Начнем. Не люблю хвастаться, но за минуту я могу прыгнуть на скакалке.
2: 5 раз.
0: 5 раз?
2: Да.
0: Круто. Ой, не люблю я эти ваши...
2: Задачи.
0: Угу. Если и сниматься в кино, то только в роли...
2: Железного человека.
0: Угу. Так, стоп. До Нового года осталось...
2: 5 дней.
0: Окей. Ну и последнее. Если я нужен тебе, ищи меня...
2: Дома.
0: Ну что ж, Сережа, удачи нам всем. Можешь расслабиться, внимание возвращается Вики. Не помогут крики, как их не крики.

0: Мне не покидает вот эта вот надежда, что мы все-таки уморительное шоу.
1: Я тоже на это рассчитываю. Так, я услышала, краем уха, что ты сказал, удачи нам всем.
0: Ну, как всегда.
1: Обычно в плохих фильмах так, знаешь, когда все плохо, говорят, ну, удачи нам всем.
0: Главное не разделяться в подвале. Мы знаем. Начнем. Не люблю хвастаться, но за минуту я могу прыгнуть на скакалке.
1: Ну, я не знаю, ну раз... Ну, давай, 100. 60. 3.
0: 5.
1: Сереж, ты умеешь хвастаться?
0: Ну, Сереж говорит, не люблю хвастаться, и не похвастался, нормально.
1: Вообще, настолько плохо.
0: Ой, не люблю я эти ваши...
1: Не люблю я вот эти ваши игрища.
0: Задач.
1: Задач.
0: Если и сниматься в кино, то только в роли...
1: В роли. Ну, в главной роли.
0: В роли Железного человека. Ты что, никогда не хотела, что ли? Ты о кино не мечтала. Ладно. Так, стоп, до Нового года осталось...
1: А сегодня на что?
0: Да не считай.
1: Ну, я не могу.
0: Да не считай, говорю тебе.
1: Ну, 60 дней, по сути.
0: 5 дней. 5 раз на скакалке, 5 дней до Нового года. Вот такая вот логика.
1: Ну, мы выяснили зато, какая любимая цифра у Сережи.
0: Ага.
1: 5. Нет, не отгадала?
0: Если я нужен тебе, ищи меня.
1: 5. Нет. Если я нужен тебе, ищи меня на работе.
0: Почему?
1: Под елкой.
0: Никто не знает ответ, правильный ответ на это предложение в клубе. В клубе, ребята! Да мы катимся! Сергей сказал дома. Ты на работе, Сережа дома.
1: Там какая-то другая фраза была.
0: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Еще раз, где лучшие девчонки?
1: У нас в клубе, ну понятно.
0: Давай разбирайся с Сережей, разбирайся.
1: Сереж, прости, я не буду разбираться с тобой, а тут звучит как

0: немало, это Кат Сей, Бригадю на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, ребята, настолько благородная тема, что я даже не помню, что был такой благородный саундчек. Подвиги во имя любви.
1: Красиво, да, звучит?
0: А то обычно, ну расскажи что-нибудь токсичненькое, поиронизируй. Нет, подвиги во имя любви. У нас есть коллега, которая отправилась неожиданно в Непал. Ну, любит она забираться на вершины гор.
1: Непал, да, а когда смотришь ее сторис, немножко за нее переживаешь, потому что там какие-то очень интересные условия и много всего опасного.
0: И так уж вышло, у нее в Непале состоялось первое свидание со своим молодым человеком, будущим, ну, уже настоящим.
1: Да.
0: И они решили встретиться в Непале, и он согласился на все это, а он боится высоты.
1: А он боится высоты, и я не уверена, что он обожает походы.
0: И я не уверен, что он нынешний молодой человек. Но первое свидание состоялось.
1: Но он в сторис есть, я видела.
0: А, есть, существует, да.
1: Да.
0: Любовь,
1: да, она такая.
0: Расскажите и вы о подвигах во имя любви.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей. 14,6.

0: Сидимо новой мультимедиа доступна для публикации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед вдохновлен. Историей.
0: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке никакой иронии, только благородство, только поступки во имя любви, ради любви. Горько!
2: Горько!
1: Так, вперед.
3: Доброе утро, бригада У. У меня такая история. В 2006 году при помощи Аськи познакомился со своей нынешней женой, которая жила за 420 километров. Полгода, раз в неделю, я ездил к ней на свидание. 20 лет вместе. Все хорошо.
1: Молодцы.
2: Хорошо,
1: молодцы,
2: классно.
1: Да. Перевез ее в свой город, женился, чтобы перестать мотаться туда-сюда. Красавчик. Ну и еще одно.
4: Доброе утро, бригада У. Однажды я во имя любви к бывшей девушке первый раз в жизни в 25 лет летал на самолете. Потому что я боюсь летать на самолете, но ради нее я сделал невозможное. Я в новогодние праздники летал из Благовещенска в Санкт-Петербург. Девушки сейчас со мной рядом нет, а вот путешествовать по России я стал чаще.
1: Скажи, пожалуйста, Вики, по твоему мнению, это хэппи-энд или нет?
2: Хэппи-энд.
1: Спасибо.

0: Чам, чам. Ну и ножкой. Плечиком. Все, хватит, спасибо. Это каскада бригаде Уны. Плюс, продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых ЦФА через приложение «Озонбанк». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Бесенин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Врачи рассказали о ситуации с сезонными заболеваниями. Российские школы снова хотят привести к общему знаменателю. И новый ГОСТ разработал Росстандарт. Далее подробности. Ситуацию с сезонными заболеваниями обрисовал Роспотребнадзор. По данным ведомства, за прошедшую неделю в России зафиксировано 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это чуть меньше, чем недели ранее. В Роспотребнадзоре добавили, что среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы, парагрипп, а также вирусы гриппа. Уточняется, что это свиной грипп, а также грипп Б и С. Параллельно продолжается прививочная кампания против гриппа. Врачи советуют не тянуть с прививкой, чтобы организм успел подготовиться к резкому сезонному подъему заболеваемости. Российские школы снова хотят привести к общему знаменателю. РИА Новости сообщают, что в скором времени кабинеты всех российских школ будут оснащать единым оборудованием благодаря новому стандарту среднего общего образования. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ, независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или на удаленной территории. Обучение по новому образовательному стандарту, утвержденному Министерством просвещения, российские школьники начнут 1 сентября 2027 года. Названа специальность, спрос на которую вырос больше, чем в два раза. РИА Новости пишут о том, что в третьем квартале этого года почти в 2.5 раза вырос спрос на работников кухни. Это если сравнивать с предыдущим годом. На сегодняшний день работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5 500 рублей за смену. Помимо этого, больше чем в 2 раза вырос спрос на упаковщиков. Им предлагают уже 7 600 рублей за смену. Также пользуются спросом продавцы. Им за смену обещают 4 700 рублей. Ну и кроме того, рынку по-прежнему не хватает курьеров и сборщиков мебели. Новый ГОСТ появился в России. На этот раз государственный стандарт разработали для пюре из печеных и вареных овощей. Он начнет действовать с 1 июля 2027 года. Согласно документу, пюре должно быть однородной массы, от полужидкой до более густой консистенции. Допускаются единичные включения семян и частиц кожицы. В свою очередь, паста представляет из себя густую однородную массу, а при хранении консервы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 83 рубля 92 копейки. Евро тоже похудел 94 рубля 4 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Вики, ты же в детстве любила математику?
1: Обожала.
0: Ну-ка, вспомни, как
1: здесь. Я забыла дневник вам принести для Лички.
0: Какой позор на всю страну рассказать, что принесешь и не принести.
1: А что вы мне не напомнили?
0: Ну, тоже наш позор, нам с ним жить.
1: Ну, там как раз в моем детском дневнике, вот, анкете было написано «люблю математику». А знаешь, что написано «ненавижу»? Отгадай, что я ненавижу.
0: Русский.
1: Природу.
0: Серьезно?
1: Да, я достаточно была удивлена, что в 9 лет я написала, что ненавижу природу. Ну, ты, видимо, знаешь, когда на дачу тебя заставляют родители ездить, а тебе там не нравится.
0: Да. Ну, ты, конечно, урбанист.
1: Я урбанистка. Это урбанистка, что теперь у меня нет дачи.
0: Так, ну хорошо, с этим мы разобрались. А есть ли у тебя любимая геометрическая фигура?
1: Ну, круг классный.
0: Неправильный ответ. Еще.
1: Квадрат.
0: Неправильный ответ. Еще.
1: Параллелепипед.
0: Неправильный ответ. Можно еще?
1: Это ромб.
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Ну, что, ну ты забыла одну из классических.
1: Прямоугольник.
0: Нет. Треугольник ты хотел сказать, да?
1: Треугольник.
0: Прям как пирамиды. Да?
1: Прям как пирамиды. Просто для меня пирамида — это не треугольник, это пирамиды.
0: Пирамиды. Великие пирамиды Гизы встретятся с Шакирой. И все это увидит кто-то из вас. Ну, ты-то точно, Вики, увидишь. И 10 победителей лайф-тура. Отправим вас в Египет. Накормим, напоим, все оплатим. И даже... А, визы даже не нужны.
1: И визы не нужны, да. Главное, сбегайте на наш сайт europlus.ru. У вас должен быть загранпаспорт действующий.
0: Да.
1: А не как бы вот просто в теории где-нибудь. Ну и все, заполняйте анкету, пишите, почему мы должны выбрать именно вас.
0: И все, а мы выберем. И будем разбираться.
1: Да.
0: Лайв-тур стартует уже скоро, но в ближайших планах распаковка. Звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Плюс.

0: Let me be, это The Second Voice бригаде на Европе Плюс, 8.09 в Москве. Пока мы ждем распаковку, давайте путешествовать музыкальным образом чартером бригады. Летим в страну, у которой довольно-таки богатая история.
1: Интересно.
0: Во всех аспектах, за исключением еды.
1: Богатая история за исключением еды. Великобритания?
0: Да, налетим в Великобританию.
1: Как я легко отгадала.
0: Четенько. А там в чартах Бекки Хилл с треком Changes.
2: Чартер бригады У. We've been going through the motions.

0: Распаковка в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8 часов 13 минут в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Наша игрушка, которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
3: А здесь у нас классные вопросы интересные и потрясающие подарки от столичных производителей.
2: Все так, все так. Кто нам позвонил? Алло.
3: Алло, алло.
2: Алло. Алло.
3: Ну не стесняйся, ну говори.
2: Привет.
3: Я понимаю, ком в горле, столько
2: может,
3: подарков.
2: Оля? Может, Валерка? Снежана?
3: Вроде девочка дозвонилась. Алло, никого? Алло.
2: Нас это не остановит, ребята. Если у нас нет игрока в прямом эфире, тогда будем играть со всеми вами. Поэтому, как только мы с Вики зададим вопрос, нужно первым написать правильный ответ.
3: Да, у вас даже будут варианты ответов, первый или второй.
2: Да, а написать нужно будет на наш сайт.
3: Европлюс.ру, и не забудьте свой номер телефона и имя, чтобы мы могли вам перезвонить.
2: А теперь внимание, быстрее в 100 раз. Это что? Быстрее в 100 раз происходит передача данных с помощью фотонных интегральных схем?
3: Ого, или происходит передача данных по медным проводам?
2: Пишите свои желательно правильные ответы. Скоро подведем итоги распаковки.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
0: Распаковка.

0: Новая бригада У на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Пришло время, как и обещали, подвести итоги распаковки. Есть у нас одна героиня, ее зовут Катя.
1: Катенька, привет.
0: Катя, привет.
2: Да, привет, ребята.
1: Привет, Катя, что откуда?
2: Я из Нижнего Новгорода.
0: Катенька Нижегородская, скажи, пожалуйста, быстрее в 100 раз. Это что? Это происходит передача данных с помощью фотонных интегральных схем быстрее? Или происходит передача данных по медным проводам?
2: Конечно, фотонные интегральные схемы. Медный провод в прошлый век.
0: Вот благодаря фразе «медный провод прошлого века» как будто бы экспертность чувствуется.
1: Да, кстати, чувствуется реально.
0: Да, фотонные интегральные схемы передают данные с помощью света и делают это в 100 раз быстрее по сравнению со стандартными электронными платами.
1: Московские промышленники создают будущее для телекоммуникации, беспилотного транспорта, телемедицины, практически всего, где требуется быстрый интернет.
0: Кать, ну мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем.
1: Умничка.
2: Спасибо.
1: Катюш, каждый день в этой игре подарок разный. Не сегодня.
3: Тебе достается стильный городской рюкзак.
2: Класс.
0: Катенька, ну вот так легко и непринужденно. Ты взяла и получила главный подарок, произведенный в Москве.
1: Но это еще не все, потому что у нас есть еще набор подарков от московской промышленности.
0: Кать, умница. Поздравляем тебя.
2: Спасибо большое, ребят. Спасибо.
0: Катюш, хорошего дня и Нижнему передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Ну, а впереди на Европе Плюс фактовый зал. Бригада У.
3: Реклама. Где новостройки хороши, вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, 40, Кинпочини, 1, комната 6, Украина 127-32-44-741.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: А у нас большой матрас, а у вас?
10: А у нас большой комод, вот.
11: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
12: Как мы рады!
13: Как я рад!
14: А помог нам Мебельград!
15: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
17: Богучарские семечки.

0: Конечно.
1: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Битва моторов». 1908 год. Русская машина против лучших автомобилей Европы.
2: Что ты творишь, Андрей?
1: Впереди тысячи километров и ралли Монако. Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева в истории, где отступать уже поздно. «Битва моторов». Смотри в кинотеатре «Чарли». 12+.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это Шакира, главная героиня нашего умопомрачительного лайф-тура. Именно на концерт Шакиры у Великих Пирамид Гизы мы отправим 10 счастливчиков, поэтому заполняйте анкеты на сайте europlus.ru.
1: Да, да, да, обязательно.
0: Ну, а мы начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде.
1: Браво, Вики. Ой.
0: Ну, хочешь, похвали сама себя. Браво, ну, мэр. Ладно. Молодец.
1: Спасибо,
0: молодец.
1: Забыла.
0: Акулы сегодня в фактовом зале.
1: Итак, я нашла милую акулку.
0: Угу.
1: Это акула-свинюшка. Акула-свинья.
0: Акула-порося.
1: Да. Порося, да. Угу. Она не очень большая. Ну, то есть она максимум в длину, как я, максимум. Ну. А так они поменьше.
0: Угу.
1: Ну, а что ты меня боишься? Вообще не боишься. Вот.
0: Ну... Не боюсь.
1: Не
0: плачь. Это правильный ответ?
1: Не плачь, правильно.
0: Если это правильный ответ, то не боюсь, конечно.
1: Вместо хищной морды у нее плоская голова, широко расставленные глаза и на рыльце такие реально большие ноздри. То есть практически как пятачок.
0: Так.
1: Вот. Более того, она умеет хрюкать. Реально. Поэтому и получила это прозвище не из-за пятачка, а именно за звук, который она произносит.
0: Я открыл фотографию, которую ты выложила.
1: Да, ее тело покрыто крупными кожными зубчиками, из-за чего она кажется как будто бы пушистой. Вот тут на фотке непонятно, но она не гладкая, а вот какая-то такая махровая, знаешь, приятная.
0: Мы верим на слово, мы верим на слово.
1: Надо обнимать приятно. Вот. Вместо того, чтобы гоняться за добычей, эта акула медленно пылесосит дно, всасывая червей, ракообразных и даже яйца других акул. Ты знал, что некоторые акулы откладывают яйца? И их яйца, они выглядят так необычно, их называют как чемоданчики.
0: С ручками, чтобы удобнее было приносить.
1: Так что вот такая вот милая хрюшка.
0: Слушай, ну у нас акулы милые сегодня. Потому что вот чтобы воспринять вот мой факт, нужно полностью очистить кэш собственной памяти, связанной с акулами. Но при этом не нужно очищать то, что только что рассказала, потому что я расскажу про еще одну миленькую акулу. Встречайте, карликовая светящаяся акула.
1: Ой, красиво звучит.
0: Я бы сказал, даже акуленок. Эта малышка целиком умещается на человеческой ладони. Это ее средний плюс-минус размер. Обитают эти акулы на глубине до 500 метров. Вообще они мало изучены, хотя их открыли 40 лет назад. Но из-за того, что они обитают так глубоко и в определенной части Карибского моря, там сложновато добраться. Потому что, как я увидел в факте, например, космических кораблей построено больше, чем глубоководных исследовательских аппаратов. Да. И вот и одна из самых удивительных особенностей этой акулы – биолюминесценция. Вот. Ну, короче, светится в темноте. На брюхе у нее расположены специальные светящиеся органы, которые называются фотофоры. И они генерируют голубоватое свечение. Правильно.
1: Да.
0: И вот ученые считают, ну, не до конца уверены, потому что мало изучено, но считают, что эта особенность помогает крошечным акулам находить друг друга в кромешной темноте для размножения.
1: И устраивать вечеринки.
0: Да. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: А голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Sad Girls, это Биби Рекс и Дэвид Гетто в Бригаде У на Европе Плюс. 8.31 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Акула-поросенок или малютка светящаяся, такая маленькая, миленькая, безобидная. Mm-hmm. Итоги. 59% сегодня у победителя, и сегодня победитель это я. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Поздравляем.
0: Спасибо, это всегда очень приятно. И я вот тут обратился к комментариям, и Маша буквально прочитала мои мысли.
1: Да?
0: И предлагает следующую тему. Светящиеся животные или растения.
1: Давай, давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на вторник, 13 октября. Овны, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели.
1: Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы.
0: Близнецы, Вики, окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, вы не позволяете.
1: Хорошо. Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи.
0: Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они сегодня решают.
1: Девы, удача будет на вашей стороне, но вы тоже не сомневайтесь в себе.
0: Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний.
1: Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие.
0: Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл.
1: Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете.
0: Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на этот день.
1: Рыбы, звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях.

0: This feeling – это Fastboy и бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Будем сейчас как разгадывать фильмы или сериалы,
1: да,
0: или
1: да.
0: мюзиклы. Давно мюзиклы не загадывала, нет желания?
1: Можно.
0: Видимо, уже есть какие-то варианты, и мюзиклов не будет.
1: Возможно, мюзиклы будут.
0: А, правда? Я правда выкупил какой-то вариант?
1: Ну да, или придумал. Выкупил или придумал.
0: Ну, конечно, по судорожному набору клавиш. Я понимаю, что только сейчас придумывается. И это даже хорошо, он впереди трули-муви.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
4: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
5: Звучит интересно. Это как?
4: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
6: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
7: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
11: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Интересно, как ни крути.
1: 8:42 в Москве. Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Аля, привет.
3: Алло, привет.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Елизавета.
1: Елизавета.
3: Лизочка, у тебя такой добрый голос. Ты откуда?
1: Да, откуда ты?
4: Я из Москвы.
1: Из Москвы.
3: А вот мы в Москве все такие добрые.
1: Круто. Да не, правда, верю. Я уже 10 лет в Москве, кстати.
3: Ты?
1: Все добрые. Лиза, знакомься с соперником или соперницей. Сейчас узнаем. Алло, привет.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А тебя как зовут?
5: Яна.
1: Яночка, выключай приемник или гарнитуру. Выключай гарнитуру и наушники, чтобы мы тебя хорошо слышали. И приемник, если рядом включен.
4: Алло.
1: И громкую
4: связь. Татьяна.
1: О, да. Татьяна.
3: И смотри, сразу Татьяна стала.
1: Танечка, ты откуда?
4: Город Калининград.
3: Отлично, теперь тебя слышим хорошо.
1: Ну, чувствуешь тоже добрый голос?
3: Да, очень, да.
1: Калининград все такие.
3: Да.
1: Девчонки, прямо сейчас начнем разгадывать. Что?
3: Будем отгадывать. Ну, я уже давала подсказочку. 3 минуты назад.
4: Мюзикла,
3: да, да.
1: Хорошо,
3: да, да,
1: а
3: да.
1: Как будем разгадывать?
3: Очень просто. Буду говорить вам название мюзикла, но задом наперед. Вот ваша задача — слово развернуть обратно, услышать звуковой сигнал.
1: Вот такой вот.
3: Сказать свое имя, и после него без пауз правильный ответ.
1: Ну, там много мелким текстом заданий, которые перед тем, как озвучить вариант. Играем до 2 баллов. Лиза, Таня, удачи. Вперед, девчонки.
3: Огакич. Огакич.
1: Огакич.
3: Это легендарный мюзикл.
1: Да, так и называется.
6: Собеседник поставил 2 нот на удержание.
1: Круто, довела людей мюзиклами своими. Там наверняка банк звонит, и человек подумал, что банк важнее. А кто здесь остался еще, Лиза или Таня?
4: Лиза.
5: Я осталась.
3: А, все остались. Хорошо, давайте еще раз.
4: Чикаго.
1: Кто Чикаго.
4: Мюзикл Чикаго.
1: А кто сказал-то?
4: Татьяна.
1: Татьяна,
3: Танечка. Да, все правильно.
1: Хорошо.
3: Первый балл у тебя.
1: Едем дальше.
3: Икшок. Икшок.
1: А, икшок.
4: Кошки. Мюзикл кошки. Классный мюзикл.
1: Да, круто. А ты кто? Как тебя зовут?
4: Татьяна.
1: Татьяна
4: Калининград.
3: Кошка, да, все правильно.
1: Это было показательное выступление. Лиза, Вики, давайте дарить Тане вот что.
7: Маленькая колонка.
8: Для больших хитов Европы!
9: Sorry, the connection.
1: Первый слышал, как под эту песню подпевает робот.
3: The connection is lost.
1: Человек поставил вас на удержание. Вы вторые в списке его интересов. Тань, ты здесь?
4: Да, я здесь.
1: Мы поздравляем
4: Спасибо.
1: Тебя с колоночкой.
4: Это очень круто.
1: Лиза, звони еще, девчонки, хорошего дня, счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо.

0: Джон Десон, бригаде У на Европе плюс 8.48 Москве. У нас впереди сончик, в котором вспоминаем поступки, которые вы совершили ради любви. Можно что-то глобальное, можно вот такое совсем коротенькое.
1: Маленько.
2: Но стих писал сам?
0: Стих? Да, писал стих. Я даже как-то раз, когда был знаком с девчонкой всего месяц, и у нее не было денег, чтобы заплатить за свою квартиру, я пригласил жить к себе.
2: Ну, ничего себе.
0: Удивительная история, да.
2: А так можно? До сих пор работает эта схема? Если у нас не будет денег за квартиру, можно будет у тебя пожить?
0: А ты готова?
2: А пожить мы это кто? С тобой.
0: Ты с котами?
2: Ну да.
0: Или с Лехой?
2: С котами.
0: Нам нужно... тебе-то можно, конечно.
2: А котам?
0: И котам. Присылайте свои варианты в виде голосовых, что вы делали ради любви.
2: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Присылайте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
3: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 4081 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: «Гиперлента» гарантирует

0: Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня саундчек наполнен геройствами во имя любви. И вот он, первый герой, выходит на арену.
2: Привет, привет, Вики. Привет всем, бригада У любом. Однажды во имя любви я не пошел париться в баню с пацанами. С девушкой мы потом расстались, конечно. Но осадочка остался, и пацаны до сих пор припоминают, как я не пришел из раков.
1: Мужик, это любовь. Это любовь. Причем так взаимосвязано. Наверняка не пошел в баню и поссорился из-за этого.
3: Наверное, да.
1: Ты мне всю вечер испортила.
3: Я раков хотел.
1: Вот еще одна удивительная история.
4: Привет, Европа Плюс. Моя история любви. Влюбилась в актера. Ну, была уже замужем, конечно, но вот такое веяние, любовь. Мэтт Микельсон, датчанин невероятный, обожаю его. И вот оказалось, что в этот год моей любви он приезжает в Москву на Комик-кон. И я без денег заняла, была в декрете, но смогла все-таки добраться в Москву к подруге и попасть к нему на автограф-сессию. И выучила даже на датском языке несколько фраз, чтобы выразить свои чувства к его таланту. И вообще, это вот такой у меня подвиг ради любви.
1: Ну, это серьезно.
3: Красиво.
1: На что готовы девчонки, чтобы сбежать из декрета? Ну и финальная история тоже героическая.
5: Привет, бригада У. Ради любви я принимала роды у кошки своего парня.
1: Браво.
3: Вау.
1: Браво, браво.

0: Медведи, Бригадю на Европе Плюс. Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 18+.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
6: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда планируется довести до 35 тысяч рублей в Ростове. Отключение света и названы лучшие города для карьерного роста. Подробности далее. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, она считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 тысяч рублей в месяц. Прожиточный минимум на душу населения в этом году равен 18 939 рублям. В Ростове-на-Дону запланировано отключение электроэнергии в сотнях домов. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». В отдельных районах свет отключать будут несколько дней подряд. Сегодня с 8 утра до 5 вечера отключили улицы Суворова, Рождественскую и Соборную. С 9 утра до 5 вечера без электричества остались улицы 30-летия Октября, Задонска, Пескова, Магнитогорска, Заводской, Киргизская, 50-летер СМ, а также в Садовом товариществе «Стимул». Три школы Ростовской области, имеющие статус казачья, стали победителями всероссийского конкурса школьных музеев. Они будут оснащены новым оборудованием для улучшения обновления своих экспозиций. Об этом сообщил Сергей Красавин, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Финальные состязания чествования победителей состоялись в столице. Мероприятие было организовано по инициативе президента России Владимира Путина и при участии Министерства просвещения Российской Федерации. Чтобы построить профессиональную карьеру, нужно ехать в Москву. Так, согласно исследованию, считают граждане России. Респонденты выделили также Казань, Петербург среди лучших городов для карьерного роста. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли Тюмень и Екатеринбург. Следом называются Краснодар и Владивосток. Первое место в рейтинге занимает Москва, 66%. Считают столицу лучшим городом для карьерного роста, увеличения дохода. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 83 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 94 рубля 4 копейки. В Ростове 16 тепла, пасмурно, туман. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и до плюс 23. Далее на Европе Плюс, Бригада У.
7: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
8: Сколько будет 1 плюс 1?
9: 2.
8: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
9: Ну, 2 же.
8: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Помнится мне дня 4, может, 5 дней назад. Окей, максимум 6. Ага. Или 7. Я спрашивал тебя, ну, когда ты последний раз путешествовал? Что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось за все эти 6-7 дней.
1: Ну, подожди, но я была в Бутово. Это другой конец Москвы от меня, где я живу.
0: А Бутово это считается под Москвой или это в районе?
1: Нет, это Новая Москва.
0: Новая Москва? Попрошу. Все, я не надо просить, я сам согласен. То есть даже в Подмосковье не выбиралась?
1: Нет, получается, нет.
0: Ну, в парке прогуливалась.
1: В парке прогуливалась.
0: А хотелось прогуляться в парке другого города, например?
1: Хотелось бы. Но я не знаю, куда поехать.
0: Не знаешь?
1: Мне нужна рекламная брошюрка.
0: Мне чувствуется, меня не обманывает мое ощущение, что мы вот одной ногой только что в радиоспектакль начинаем наступать. Но не знаю, куда пойти.
1: Что ты такое говоришь?
0: В каком же городе лучший парк?
1: Знаем, в каком.
0: Да, кстати, это мы знаем. Ребята, расскажите, где вы живете? Что-нибудь классное о вашем городе, какой-нибудь арт-объект, быть может, какое-то спортивное событие,
1: да,
0: что-нибудь
1: вот,
0: выдающееся.
1: Вот напишите нам это все на наш сайт europlus.ru. Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Либо пишите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from» в бригаде У на Европе Плюс.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, Бригаде У на Европе Плюс, 9.06 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать снова хиты, благодаря интернету. Под этот трек снимают видосики в тех случаях, если ты случайно, быть может, специально, как в одном из недавних нашумевших интервью, произнес что-то с очень английским произношением.
1: Oh, yeah.
0: Например, college. Oh, и
1: yes.
0: тут же вспоминается клип под песню этой девчонки, где college, skateboard и все такое. Встречаете Avril Lavigne, Skater Boy.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9 часов 10 минут в Москве. Откуда ты from? Бригаде У на Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, у нас здесь Юля. Юля, привет.
2: Юлечка, привет.
3: Привет.
1: Юля, это правда, что в твоем городе на набережной есть ухо?
3: Да.
1: Да, но Юля сама написала.
2: Прикольно.
1: Кому принадлежит это ухо? И что там в Петрозаводске вообще происходит?
3: Кому принадлежит? Ну, вообще, это набережная, и это подарки наших городов-побратимов, вот там всякая абстракция, ну вот ухо — очень действующая вещь.
1: Класс.
2: А ухо откуда? Из Перми? Нет?
3: Ухо? Вот я не помню, откуда оно.
2: Интересно.
3: Какой-то город нам тоже его подарил. Вот, там очень красивое такое дерево с колокольчиками. И вот на нем ухо, и написано «Пришепчи одно желание». Вот. Ну, можно и больше.
2: Ну,
3: хотя бы одно за раз.
1: На радость шептуна. Юля, знакомься, есть Таня здесь еще в напарницах. Таня, привет.
4: Доброе утро, это Ирина. Ирина.
1: А, Ирина. Ирочка, так даже лучше. Ира, ты у нас... Девушка-загадка.
2: Ага.
1: Юля, с тобой в команде. У нас есть 5 вопросов. Ждем от тебя ответ на каждый. Юля, после каждого ответа предполагай, где живет Ирочка. И если город разгадается, подарки всем. Готовы?
3: Готова.
4: Да.
1: Вперед.
4: Удачи.
2: Я, кстати, выяснила, откуда ухо, потом расскажу. Ириш, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, среднестатистический житель России мечтает побывать в твоем городе? Вот насколько он популярен у туристов?
4: Ой, однозначно все хотят побывать, особенно после того, как границы закрылись. Прямо все к нам едут. Все. Прямо у нас супер-супер-пупер.
2: Ага, супер-пупер, хорошо.
1: Какая
3: Калининград?
4: Да!
1: Вы не подумайте.
3: Класс, вообще супер.
1: Мы очень рады.
4: Молодец, умничка.
3: Ну, я просто тоже была в вашем городе, это действительно круто, и особенно, да, после закрытия границы ощущаешь эту вот европейскую атмосферу, это очень круто.
4: Ой, умничка, молодец, мы выиграли, ура!
2: Вот это быстрая победа.
1: Вы точно не были знакомы до сегодняшнего дня? Есть ощущение, что вы прям добрые подружки. Юля, Ира, есть победа, Калининград разгадали сразу, ловить победу.

0: Девчоночки, поздравляем по счету каждой.
1: Спасибо огромное, что молодцы, спасибо.
2: Так, ну давайте я вам про ухо расскажу.
0: Быстренько давай.
2: Так, ухо. Давайте ухо было подарено шведским городом-побратимом Умео в 1996 году.
0: Круто.
2: 30-летие дружбы.
3: Точно, вот, да. Есть такой город-побратим у нас, да.
0: Всем спасибо, получается. Все свободны. Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Пока.
3: Спасибо большое.
1: Пока-пока.
4: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.ru.

0: Нептуника, бригадюны, Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что, какую пищу для размышлений ты дашь в этот раз?
1: О-о-о.
0: Что в рационе сегодня? Что на завтрак?
1: Там, такое, там конкуренция практически у нас появилась с тобой.
0: Это плохо.
1: Я
0: не из тех, кто говорит, о, конкуренция классно, саморазвитие. Не-не-не-не-не-не.
1: Не, тебе понравится. Одна голливудская звезда стала ведущей, а вот кто, расскажу.
0: Подожди, мы впереди Вики Ньюс, бригадюны, Европе Плюс.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
5: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Богучарские семечки.

0: природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Гравити, это All Things Break в бригаде У на Европе Плюс. 9:23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Тоби Магуайр стал ведущим. Неплохо, да? Магуайр стал ведущим свадеб. Тоби Магуайр стал ведущим свадьбы своей бывшей жены. Внимание, с которой он развелся 3 недели назад официально.
0: Нет.
1: Не, ну на самом деле звучит ужасно.
0: А жена бывшая узнала о том, что она бывшая на свадьбе с Тоби Магуайром, который из жениха превратился в ведущего.
1: Ну нет. Его бывшая жена, Дженнифер Мейер, они вообще на самом деле расстались давно. Ну знаешь, как вот это, вот мы с женой уже давно не живем вместе.
0: Но, видимо, кто-то из них расстался давно, а кто-то узнал об этом недавно.
1: Нет. Разводились они с 2000 года, просто в Штатах, видимо, так долго разводят. Ну подумайте еще. А она уже встречалась с сыном нигерийского миллионера, собственно, за которого замуж она и вышла.
0: Но при этом и с Тоби не разрывала контакты, потому что, ну, мы же все совместно нажили.
1: Ведущий бесплатный нужен
0: так,
1: на свадьбу.
0: Продолжай. Вот, значит, у них, да, свадьба.
1: Да.
0: Сыном миллиардера.
1: Да.
0: Я только что, да, возвысил его с миллионера на миллиардера.
1: А он миллиардер. Все правильно. Угу.
0: Вот. А Тоби вел свадьбу, получается.
1: Получается. Что там были Леонардо Ди Каприо, который наверняка снимал видосик, такие, Тоби, ну ты, конечно, даешь. Джо Безос там снимал. Все.
0: Там
1: вообще, ну, конечно. Он же миллиардер, мы уже обсудили.
0: Интересно, как же он вел свадьбу?
1: Неинтересно.
0: Ну, скидывал ли он анкету невесте? Ну, расскажи, пожалуйста, как вы познакомились? Во время того, когда мы были женаты, или как бы это случилось после?
1: Ну да.
0: Ну, счастья молодым и успехов в новой карьере Тоби.
1: Успехов.
0: Горько.
1: Ну, выглядит он, не могу сказать, что супер счастливо на свадьбе, но вроде нормально.
0: Ну, говорю же, горько, очень горько.
1: О, это такое. Для зумеров в Москве появились курсы, где учат подавать стакан воды родителям в старости.
0: Ну давай так, это не зумеров началось, мы сами этим не то чтобы хороши в этом.
1: Да, но тут, знаешь, вообще тут не просто учат стакан воды нести, а еще преодолевать препятствия. То есть тебя в этот момент толкают, отвлекают, заваливают сообщениями, и ты вот несешь вот эту воду, лишь бы донести.
0: Ну, имитация жизни, да?
1: Имитация жизни. Интересно, есть ли там фишка со звонками, потому что зумеры не очень же вроде любят разговаривать по телефону.
0: Угу. Возможно, есть хуже, чем звонок.
1: А что?
0: Видеозвонок.
1: О, кстати, да, видеозвонок без спроса, это вообще...
0: Без наушников.
1: О, в метро, когда едешь.
0: Естественно.
1: Да, да. Ну, интересно, полезный курс. Мне кажется, надо побольше таких.
0: Да. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:30 на Москве, гороскоп на вторник, 13 октября.
1: Овны, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели.
0: Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы.
1: Близнецы, окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, не позволяйте.
0: Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи.
1: Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они сегодня решают.
0: Девы, удача будет на нашей стороне, но в целом в себе тоже сомневаться не надо.
1: Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний.
0: Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие.
1: Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл.
0: Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете.
1: Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на этот день.
0: Рыбы, звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях.

0: Интервью, это Анотер в бригаде У на Европе Плюс за 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей. И это еще не все. Можно получить 10 тысяч рублей от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса.
1: Приятно, приятно.
0: Ну, Вики, я тебя поздравляю. Я тебя очень сильно поздравляю. День целомудрия.
1: Спасибо большое. Просто. Я тебя тоже поздравляю.
0: Как-то день... так вышло, что в этот же день празднуется день без бюстгальтера. Ну, ладно.
1: И день побалуйте себя.
0: Когда, как не в день целомудрия это делать. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове пасмурно, туманно, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше 0, ветер восточный до 5 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Камилькин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Битва моторов». 1908 год. Русская машина против лучших автомобилей Европы.
8: Что ты творишь, Андрей?
7: Впереди тысячи километров и ралли Монако.
9: Еще быстрее!
7: Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева в истории, где отступать уже поздно.
9: Давай!
7: «Битва моторов». Смотри в кинотеатре «Чарли». 12+.
10: Артекс Групп. Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
1: «Артекс Групп».
11: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: сейф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет.
4: Привет.
2: Как тебя зовут?
4: Ольга.
2: Оля. Оля, ты откуда?
4: Я из города Оренбург.
3: Оренбург, хорошо.
2: Оренбург. Оля, есть ли у тебя в гардеробе знаменитый оренбургский платочек?
4: Да, есть. Даже есть. Несколько.
2: А хотела бы расширить коллекцию?
4: Возможно.
2: Угу. Ну, тогда специально для тебя в сейфе платок. Но нет, мы знаем, что качественные оренбургские платки – это не дешевое развлечение.
3: Да, они тоненькие, залезают в кольечко. Помнишь, да, вот что надо через кольцо пропускать?
4: Да.
2: Поэтому, Оля, есть солидные суммы. У нас в сейфе сегодня 13 тысяч рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Олечка, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
4: Второй.
2: Второй. Оля, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Оль, как относишься к арахису? Любишь, не любишь?
4: Нейтрально.
3: Вот я тоже нейтрально, ну как бы хорошо, что арахис есть, в принципе, да?
2: Многие вы не против, любят. Да, девчонки?
3: Да. Ну, не против.
2: Хорошо, что он существует.
3: Ну, в мультиках классно его орешки грызут. Это мультяшки всякие. Кто любит арахис, наверняка слышал про арахибутирофобию. Вот.
2: Арахибутирофобия.
3: Да. Угу. И это фобия, которая связана как-то с арахисовой пастой. Каким образом, скажи мне, пожалуйста, люди боятся, что арахисовое масло прилипнет к небу во время еды? Люди боятся, что испачкают одежду перед работой во время завтрака? Или же просто боятся подскользнуться?
4: Я думаю, первое.
3: Первый вариант — прилипнет к небу. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Олечка, сегодня отмечается Международный день простого языка. Но разве это интересно? Мы легких путей не ищем. Будем говорить о сложном, великом и могучем русском языке. И берем сложное, великое и могучее слово русского языка.
3: И вкусное.
2: И вкусное. Винегрет. И, Оля, скажи, как пишется это слово? Три варианта ответа. Винегрет. Второй вариант. Винегрет. Или третий. Винегрет.
4: Второй вариант.
2: Винегрет. Второй вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Олечка, сегодня, но в 1884 году Гринвич был утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Ну, мы знаем, что сейчас по Гринвичу время, да, все меряют. Гринвич – это район современного Лондона. Сейчас там в 7:40, ну, 40 уже, 44, да, на 2 часа разница. Скажи, пожалуйста, в каком городе точно такое же время, как в Лондоне? В Лиссабоне, в Копенгагене, в Амстердаме. Вот где тоже 7:44?
4: Так, Лиссабон. Второй какой?
3: Лиссабон, Копенгаген, Амстердам.
2: Олечка, итак, твой
4: первый
2: ответ.
4: Вариант.
3: Первый вариант, Лиссабон, принято.
2: Итак, Оля из Оренбурга подобрала такой код от сейфа. 1, 2, 1. Внимание!

0: взломан. Поздравляю.
1: Да.
2: Поздравляем.
3: Оля, готовь место. Спасибо. В гардеробе для нового оренбургского платочка. Мы тебя поздравляем. 13 тысяч рублей твои, и это не все. Ты же и с бонусом справилась в том числе, поэтому ты получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка. Умница.
1: Супер, классно.
3: Оль, мы тебе желаем чудесного дня. Звони нам обязательно еще и Оренбургу передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока.
3: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» стартовая сумма 3000 рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Варнер и Лорин, бригаде Уны, Европе плюс 949 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы сегодня решили посвятить любви и подвигам во имя любви. Не всегда эти подвиги должны быть такие, что прям как в Одиссее. Да? Не обязательно же? Кто-то
1: не обязательно.
0: Долгие годы делает вид, что лук любит.
1: Ну, кстати, да. Подожди, кто-то язык учит.
0: Кто-то
1: тоже
0: язык учит.
1: Да, да,
0: да, да. Кто-то делает вид, что ему нравится
1: ходить
0: авокадо.
1: Ходить на сальсу.
0: На сальсу, да.
1: Обожаю парные танцы социальные, это же прекрасно.
0: То, что нужно после работы, вместо того, чтобы провести вечер за сериальчиком. Ребят, расскажите, какие вы делали подвиги во имя любви.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Слышали? Так вращается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле «Волга К50», комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
13: Да ладно?
12: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
13: Хорошая история.
12: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
14: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом РФ банке.
18: АО «Банк Дом РФ» для тех, кто...

0: строить жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек.
1: Саунд-чек.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня саундчеки звучат поступки ради любви. И финальная история на сегодня. Внимание.
4: Если говорить о подвигах во имя любви, я в свое время своей бывшей девушке записал песню в жанре рэп. Нашел какой-то бит, сочинил текст и записал это на какой-то дешевый микрофон, но получилось неплохо, и свел это, получилось тоже неплохо. Но ей понравилось на тот момент.
5: Ну, круто.
4: А, меня тоже устроило качество на тот момент.
3: Да на тот момент все было нормально, и она мне в целом на тот момент понравилась.

0: Спасибо всем. Спасибо, коллеги. Ведь толпа в студии стоит. Хоть кто-нибудь подпел бы. Спасибо, Вики. Спасибо. С небольшим опозданием. После секундного позора все-таки мы включились. Леди Гага и Бьонсе в бригаде У на Европе Плюс. Что ж, пойдем продолжим работать. Запишем очередной выпуск лички.
1: Да, обязательно послушайте. Посмотрите вечером на сайте europlus.ru.
0: Ну и желательно понаслаждайтесь процессом. Вам чудесного вторника. До завтра. Меня зовут Вал.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
4: Андрей, привет, доброе утро всем. Студентов ждут новые санкции за плохое поведение. Отличный урожай зерна собрали в России. И климатологи начали делать прогнозы на предстоящую зиму. Далее подробности. Студентов не стоит принимать в вузы 5 лет, если они были отчислены за плохое поведение. Такие предложения выступило Министерство науки и высшего образования. Если такой приказ примут, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. В документе указано, что студент, отчисленный по такой причине, не сможет быть принят в то же учебное заведение в течение 5 лет после отчисления. Напомню, сейчас в России продолжается реформа высшего образования. В результате все российские университеты откажутся от болонской системы и перейдут на доработанную систему специалитета. Яндекс предупредил о возможном мошенничестве на фоне ситуации с дата-центрами. Там указали, что аферисты могут прибегнуть к фишингу и выступать якобы от имени компании. Например, мошенники могут призывать войти на поддельный сайт для восстановления данных пользователя. В Яндексе советуют проверять отправителя таких сообщений, а именно домен, с которого приходит письмо. Также следует обращать внимание на срочность писем, которая может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. Отличный урожай зерна собрали в России. В этом году объем оказался почти на 73% выше внутреннего потребления. РИА Новости сообщает, что статистика не включает показатели по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям. Напомню, ранее сообщалось о том, что фермеры юга России столкнулись с трудностями при продаже зерна из-за низких закупочных цен. А самый высокий уровень самообеспечения зерном в России за последнее время был зафиксирован в 2022 году. Климатологи начали делать прогнозы на предстоящую зиму. В Российской академии наук сообщили о том, что предстоящая зима в Центральной России будет теплой или даже бесснежной. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, а сам снег будет быстро таять. Если раньше климатическая зима стартовала в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50 на 50. Новогодние оттепели, по словам ученых, становятся климатической нормой. Напомню, ранее синоптики советовали не ждать снега в столичном регионе раньше начала ноября. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 83 рубля 92 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 94 рубля и 4 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: Хитов добрались до Каталонии. Группа Сидерленд и трек «Ту-ту-ту-ру» прямо сейчас. Видимо, в перерывах между поеданием хамона, купанием в море и наслаждением от архитектуры Гауди люди там успевают и классный трек писать. Класс, класс. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее здесь и совсем свежая вещица от Jonas Blue, «Girl». Здесь уже давно полюбившаяся нам тема от наших ребят, от Басты и Майи Мишель, «Если я буду танцевать». А еще здесь и суперхит от Тиесты и Брайана Грейс, Beautiful Places. Все это ждет тебя на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Где новостройки хороши, вам расскажут этажи. Все новостройки на этажи.ком. 0+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: А вы маму мою не видели случайно?
5: Семейная анимация. Приключения мамонтенка.
6: Мама, это ты?
5: В поисках мамы.
7: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Мама.
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Богучарские семечки каждый день вместе.

0: Больше хитов.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Jonas Blue и трек Girl. Прямо сейчас в твоих динамиках все girls and boys, все девчонки и мальчишки. Внимание, сейчас будет информация с пометкой «Важно». Совсем скоро на Европе Плюс продолжится лайв-тур. Посетить шоу Шакиры у великих пирамид Гизы смогут 10 победителей. И более того, они отправятся в приятнейшей компании Вики из бригады У и Артура из шоу «Раш». Все, естественно, включено. И перелет, и проживание, и билет на концерт. Ну а ты заходи на сайт europaplus.ru, заполни анкету на участие, креативно расскажи нам, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Мы будем ждать, чтобы отправить тебя туда. У нас далее больше хитов и больше музыки. Инна Рехаб, I'll Be Waiting, а также Дати, Take Me There, впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове пасмурно, 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов выше нуля. Ветер восточного направления до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «Э1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хлеб, а в 2025-м баттер, масло, соответственно. Вот такая история. Ну ладно, до конца часа обязательно послушаем T.I. и Кристину Агилеру с вещицей Castle Walls, а также Huntrix с суперхитом Golden здесь на Европе+. Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: У нас был пятый этаж, последний, и у нас даже второй был этаж на балконе.
5: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
1: По будням с 7 до 9 вечера
2: на Европе+. Плюс.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс в прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
20: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
21: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на ОСАГО.Сбербанк.ру. 18+.

0: Ти-Ай и Кристина Агилера «Касл Уолс» в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке ждем больше хитов, больше музыки. Будет новинка December 10, суперхит от Марка Ронсона и Бруно Марса. А еще не пропусти появление Риты Оры и Шакиры. Ну, конечно же, далеко не все. Оставайся и наслаждайся.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

0: Chen, Us Against the World. Прямо сейчас December Chen, это бойс-бенд из 7 парней. И я вот тут подумал, что состав диджеев Европы Плюс, без учета тех, кто работает в утреннем и вечернем шоу, обошел бы December Chen количественно. Да, потому что нас 9, стенка на стенку мы бы точно победили. Ну, количественно мы бы обошли, а вот качественно, конечно, вряд ли. Успехов в чартах нам не видать. А December Chen вполне может покорить Еврохит ТОП 40 с твоей помощью. Голосуй за этих ребят или других любимчиков на сайте europaplus.ru. Влияй на результат в хит-списке. А итоги слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Через мгновение послушаем трек, который в свое время на вершине был. Алекс Уоррен и суперхит Fever Dream впереди на радиостанции номер 1 в России. Дождись.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. Ипп Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
6: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Artex Group. Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального Lisan. Ждем вас ежедневно по адресу Российская 48П. Телефон 322-0050.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отказываться от прослушивания Deep House невозможно. Этот стиль, конечно, максимально заряжает. Divox, Slow Down, Can't Stop Thinking прямо сейчас, но не одним Deep House'ом едины. Больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах ждет нас далее. Если вот хочется легкого мелодичного дэнс-попа, то обязательно дождись проект True Colors с вещицей Примадонна. Если жаждешь проникновенной поп-рок баллады, то не пропусти Pink и изумительный трек What About Us. А вот фанаты диско-электропопа вообще порадуются раньше всех, потому что через мгновение будем слушать Tame Impala и Jenny с суперхитом Dracula. Здесь на Европе Плюс оставайся и выбирай то, что нравится тебе больше всего.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня в Ростове будет облачно. Температура воздуха составит около 23 градусов, выше 0. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 600 156 837.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор даете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
7: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельянова Невского, 186+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Уникальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: держаться, но никак. Эйкон и Эминем в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы с тобой любим. Больше хитов, больше музыки, больше наших артистов. Продвигаемся вперед.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет. В Москве полдень.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Новая песня
2: на Европе Плюс.
1: Miley Cyrus, Based Persuades.
2: Let's go.

0: Когда-нибудь эти девчонки сведут меня с ума? Да кого я обманываю, уже свели. Невероятный, просто невероятный группа Cat Side Rock Animal прямо сейчас. Хочу, кстати, оформить самозапрет. Самозапрет на просмотр их клипов. Да, они выбивают из рабочего ритма. Всем еще раз большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. За Deep House будет ответственен проект Kimo Sounds. Послушаем Rise Slow Pop Funk. Представит Кирик. Насладимся вещицей аутентичная. А вот еще раньше не пропусти суперхит в стиле кантри-трэп. Post Malone Cold уже через мгновение. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по ведущей Светлана Николаевна. Санкт-Петербург, ОГРН, ИП 317-784-700-170-362.
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ice Low. Это проект Kima Sounds прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Мари Краймбри все прошло. Another 50 for Ultra Talk to You. Все это на подходе. И обязательно дождемся Ния с суперхитом Сам Сэй. Ну, не то, что поговаривают, не то, что Сам Сэй. Мы уже вовсю трубим. Трубим, что совсем скоро на Европе Плюс продолжится лайв-тур. И мы отправим 10 счастливчиков на шоу Шакиры у Великих Пирамид Гизы. С 26 по 30 октября мы узнаем победителей. Ну, а в путешествие ты отправишься в приятной компании Вики из бригады У и Артура из шоу «Rush». Все включено, конечно же, и перелеты, проживание, билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru, заполняй анкету на участие и креативно расскажи нам, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 23 градуса выше нуля. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
6: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Sad Girls Don't Live Till The Last Song. Это Биби Рекс и Дэвид Гетта. Прямо сейчас, до конца часа. Не так много времени, но на парочку суперхитов его точно хватит, поверь мне. Ландель Рэй, Young and Beautiful, а также Airbooks Graceland впереди на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Я забыла дневник вам принести для Олечки. Ну, там как раз в моем детском дневнике вот было написано «Люблю математику». А знаешь, что

0: получит по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
14: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
15: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Лана Дель Рей, Young and Beautiful в завершении часа на Европе Плюс. Мы все молодые и прекрасные, отправляемся в новую 60-минутку на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Ждет нас далее больше других приятностей. Также не исключено.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получите ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: Европа Плюс. 13 часов в Ростове.
6: Европа. Европа Плюс.
5: И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
7: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. Глава РЖД совершит рабочий визит в Ереван. Движение по береговой ограничили почти на 5 месяцев, и в Европе все чаще продают путешествия-сюрпризы. Подробности далее. Глава российских железных дорог Олег Белозеров завтра совершит рабочую поездку в Ереван. Цель визита при этом не уточняется. По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление дочерней структуры РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Однако 30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги, как считает целесообразным. По словам замглавы МИД России, Москва получила от Еревана заверение, что российским инвестициям в Армении ничего не угрожает, однако это не соответствует реальности. Движение по береговой в Ростове ограничили почти на 5 месяцев. Об этом сообщили в городской администрации. Причиной ограничений стали строительные работы на береговой 33/4. Меры продлятся до 28 февраля следующего года. Движение транспортных средств и пешеходов ограничили по береговой на участке от строения береговой 37/1 до переулка Газетного. Первые электронные сертификаты на корм собакам по выдырям выдали в Ростовской области, сообщает региональное отделение Социального фонда России. Благодаря электронному сертификату хозяева собак-проводников могут приобрести корм для животного на сумму 84 тысячи рублей. Выплаты будут пересчитывать каждый год 1 февраля, чтобы она соответствовала уровню инфляции. Эта мера поддержки идет вдобавок к ежегодной компенсации за ветеринарное сопровождение питомца, которая сейчас равна 40 тысячам рублей в год. Также отделение СФР по Ростовской области помогает гражданам с инвалидностью получить собак-проводников. Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия-сюрпризы. Пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет нельзя. Проверить, нужны ли виза и другие документы для поездки, пассажир должен самостоятельно. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 22 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно и плюс 24. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
8: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
9: Сколько будет 1 плюс 1?
10: 2.
9: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
10: Ну, 2 же.
9: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сегодня, конечно, не можно говорить о том, что очень солнечно и прекрасно в Ростове, но тепло до сих пор, это прекрасный повод побаловать себя. Тем более праздник есть 13 октября. Этот турнир пусть тебе обязательно запомнится каким-то очень хорошим событием. Мы этому будем способствовать, в частности, я. Меня зовут Юлия Максимова, поэтому этот час будем вместе, это точно. Расскажу от звезд. Много что интересного наговорили для каждого, как же пройдет этот вторник, поэтому гороскоп в твоем внимании не пропусти. Как классные треки, как всегда, радуем тебя. Кейт Майкл будет звучать точно. Также появится Hold the Horse с Зоем. И совсем скоро Богдан Медведев. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Прекрасный вечер сегодня нам обеспечен, потому что вечернее шоу «Раша», это Антон Камолов, Артур и Саша, обсуждать будут тему насущную. Звучит так она. Как у меня в телефоне записана вторая половина, есть о чем рассказать, делись обязательно. Радио все простит. С 7 до 9 обязательно принимай участие и делись своими секретиками, будем так говорить. Все-таки половинка, может быть, и не должна знать об этом. Ну а еще можешь свою тему предложить, это все очень просто. Заходи в europaplus.ru в раздел Rush, и, в общем-то, вскоре будет звучать в эфире. Фэстбой и Шайн, а также Богдан Медведь обещанные прямо сейчас начинают звучать на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: какой, оказывается, день счастливый у меня. Потому что тут звезды нашептали тельцам: экономить сегодня просто очень вредно на себе. Поэтому лучше не портить нервы, а, видимо, идти и все тратить. Так и будет обязательно. Что будет у тебя ждать в течение дня, расскажу вскоре. Гороскоп, он на очереди. А еще тут у нас Black Eyed Peas вместе с BTS. Не пропусти. На Европе Плюс вскоре.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Богучарские 7.

0: Конечно.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека». Artex
2: Group. Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Artex Group. Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального Лисян. Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон
3: 322-0050. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа плюс.
3: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ритмо.
1: You like that space?
2: Ростов-на-Дону онлайн.
3: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Умный, вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели. Тельцы, сегодня экономия на себе вам только испортит нервы. Близнецы и окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, так что не позволяйте. Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи. Львы, уделите особое внимание именно мелочам. Они сегодня все решают. Девы, удача будет на вашей стороне, но вы тоже не сомневайтесь в себе. Весы, окружающие признают вашу правоту. Без всяких колебаний, скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие. Стрельцы, никакие промахи сегодня не охладят ваш пыл. Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете. Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на весь день. И рыбы и звезды советуют не стесняться сегодня в выражениях. Так что все будет хорошо.

0: фаворит многих. The track Holds the Horizon. И, кстати, я тебе напомню, что у нас есть еще время, чтобы исправить такую своеобразную турнирную таблицу. Еврохит ТОП-40 пятницу в 2 часа дня. Талис Иванвилова, твоих страданий и, возможно, стараний, потому что нужно голосовать, ну, я уверена, что хотя бы раз в день. Хотя бы. А там все изменится, и номер один может быть стать твой любимый трек. Поэтому заходи в europaplus.ru и обязательно голосуй, отдавай голос за любимых. Ну, а сейчас нужно обязательно подумать о том, как быть. Осень продолжается, середина очень близко. Но, отмечу я, погода все-таки радует. Вот о ней расскажу.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове переменная облачность, 23 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет тоже облачно, небольшой дождь. Плюс 24, ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Начальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
4: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Я думаю, что пока у тебя нет наверняка планов на 28 ноября, потому что в этот день состоится прекрасный концерт ее очень крутой певицы Шакиры. Пирамида Гизы тебя тоже будут ждать, ну а Европа Плюс разыгрывает 10 путешествий на это грандиозное шоу Шакиры у Великих Пирамид Египта. Все включено, перелет, проживание, билеты на концерт, так что заходи на europaplus.ru, заполняй анкету на участие, ну а главное напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв тур. С 26 по 30 октября внимательно слушай бригаду, потому что, возможно, именно тебе в Вики наберут. И там уж дело с тобой, конечно, кого брать с собой в компанию и отправляться на концерт Шакиры. Лайв-тур не пропусти, ждем тебя на сайте europaplus.ru. А пока вот if you keep me cool на Европе Плюс, тоже ловим в удовольствие.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Вот такая абракадабра, Леди Гага, и напоминание, что баловать себя сегодня стоит, и нужно это делать ежесекундно. Ну, будут это делать и с тобой, Кимар, Джонни, Федука появится здесь, например, в заключении этого часа. Вернусь завтра, ну а дальше все в свои руки возьмет Алекс Мануев. Я же по традиции желаю тебе побольше движения в жизни и в сердце. Пока. Реклама.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй.

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
8: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Двор детства,

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитная карта». Карта 120. Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: часа лучшие хиты, как всегда, выбираем на europaplus.ru. 14.20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануилов. Всем отличного дня.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Xen. Отличный трек. И всем-всем-всем отличного дня с Европой Плюс. Ну, а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Кого ждем, а ждем именно их. Это Алекс Уоррен, это Рэйвен Лене и Билли Айлиш. Будет хит с незатейливым названием «Ило Мило».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
3: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 903 436 78 17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
0: Больше хитов.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Турум. Да, так просто незатейливо, понятно и классно, в общем. Ну, а до конца этого часа в Москве 14.48. Сначала Розе и Бруно Марс, а затем Джастин Тимберлейк и Ти-Ай.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Я забыла дневник вам принести для Лички. Ну, там как раз в моем детском дневнике вот было написано «Люблю математику». А знаешь, что написано «Ненавижу»? Отгадай, что я ненавижу?
3: Русский.
2: Природу!
3: Серьезно?
2: Да, я достаточно была удивлена, что в 9 лет я написала, что ненавижу природу.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
17: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
18: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185-6+.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
24: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
25: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор.

0: Иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа. Плюс.

0: Европе плюс Джастин Тимберлейк. И не один, а вместе с T.I. Ну а через час следующего большой оригинал и харизматичный парень Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе блокчейн. А максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного дня в Москве.

0: этого дня под лучшие хиты, которые, я надеюсь, точнее не так, я в это верю, ты не забываешь выбирать на нашем сайте europa.ru итоги недели, итоги Еврохит ТОП 40 уже в пятницу. Возможно, кстати говоря, твой голос будет за Анотр, ведь уже через пару минут с нами хит Talk to You.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: «Высота Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Смотритесь сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
7: Будешь раса Маша.
5: Приключения, как Иван в сказку попал.
8: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Медуза» уже на горизонте. И тот самый хит впереди, который для кого-то сразу же стал номером один в личном рейтинге. Через несколько минут с нами «Don't Wanna Go Home».
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 800-222-0770. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-800-63-221-26-39 или на сайте rusdefismedia.pro.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: достаточно.
1: Спектакль, ну и в главной роли, понятное дело, Баинди. 15.49 в Москве, до конца этого часа сначала The Pause, абсолютно летний хит Magnetic, ну а затем тот, кто не часто, ну давайте так, редко дает концерты, но от этого количество его фанатов меньше не становится. Впереди Eminem, но сначала о ней.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса «Чеки». Подробности на .com 18+.
8: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
10: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186+.
11: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail

0: smartfon.ru.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Европа плюс.

0: listening for the moment. Это Eminem у нас на Европе Плюс в конце часа. В начале следующего бодренько Galaxy. Это будут Kungs.
1: Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
1: Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 16 ровно.

0: Иваг. Всем-всем-всем отличного дня, ну, уже вечера, да, вечера, конечно же, под лучшие хиты, ну, а самые-самые, напомню, конечно, в пятницу в Еврохит ТОП-40, не забываем об этом. Пока на вершине, напомню, Дати, Take Me There, кого Дати оставил позади, кто на других ступеньках хит-парада Европа Плюс, все подробности, разумеется, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Богучарские семечки,

0: помощь, конечно.
1: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
4: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: компании French Montana, Дэвид Гетта и Аида Мартин. Вот интересно, кто за какую часть этого трека из них отвечал, кто за какую часть нес ответственность, так сказать. Но однозначно каждый из них внес свою суперпрофессиональную лепту в этот яркий, в этот летний хит под названием Shine. 16:35 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Идем дальше.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Запомните этот звук. Это вы заходите в вашу новую квартиру. Это будет первый смех, который наполнит ваш дом. А это ваше обычное утро. А это вечер, когда вам никуда не нужно спешить. Жилой микрорайон «Донские легенды». Место, где рождаются теплые моменты каждый день. Совсем скоро старт продаж нового корпуса. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 7-800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванной. Вдохновляйтесь в наших шоурумах. Оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс». Проспект Сиверса, 23.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ловато, ну а затем Лимар, ох, давненько нам не попадался его суперхит If There's Any Justice. Попадется 100%.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru, по телефону 03-21-0+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
15: Да ладно?
14: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
15: Хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
16: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
17: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
18: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
19: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажный

0: Just Is This Any Justin. Вот давно он не звучал этот трек, у нас ответит даже забывается название. Еще один дубль. If There's Any Justice Anymore. Да, вот, понятно, сам Лимар поаплодировал даже. Ну, а мы идем дальше, слушаем хитами на Европе+. Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов. Европа,
4: Европа Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план по Украине. Стоимость бензина на Дону выросла на четверть, и горнолыжный отдых в Сочи подорожает на Новый год. Об этом прямо сейчас. США и европейские страны обсуждают мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 4 основных пунктов. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Во-первых, согласно плану, США и государства Европы обязуются оказать Украине военную поддержку в случае возобновления боевых действий со стороны России. Второй пункт касается восстановления Украины после завершения конфликта. Третий пункт предусматривает экономическое сближение России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения. Стоимость автомобильного бензина в Ростовской области выросла на 26% за 9 месяцев текущего года. Первые сообщения о проблемах с обеспечением топливом АЗС южных регионов начали поступать в конце мая. Минэнерго России в июне сообщали, что основной причиной перебоев с поставками топлива являлись атаки украинских беспилотников на предприятия топливно-энергетического комплекса. На набережной Ростова ограничили движение. Речь идет об участке от Казанской лестницы до Ворошиловского моста. Ограничение будет действовать до конца февраля следующего года как для машин, так и для пешеходов. Как пояснили в департаменте автодорог организации дорожного движения, в этот срок будут проводить строительные работы по адресу улица Береговая, 33/4. Ограничение затрагивает участок улицы Береговой от строения номер 37/1 до переулка Газетный, уточнили в администрации. Отдых на горнолыжных курортах в Сочи этой зимой обойдется в 85-95 тысяч рублей на человека. В сумму входят 6 дней проживания, перелет и абонемент на подъемники. Такую оценку ТАСС дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В начале января цены будут на 20-25% выше среднего уровня. При этом ранее бронирование новогодних поездок замедлились. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 92 копейки. Единая европейская валюта 94 рубля 4 копейки. Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Манойлов.
5: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека».
6: Сколько будет 1 плюс 1?
7: 2.
6: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
7: Ну, 2 же.
6: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Алекс Мануилов, ну а еще один Алекс, уже Уоррен, буквально через пару быстрых минут с нами. Алекс Уоррен, который поначалу раскрутился как блогер, потом после хита Ordinary стал во многих, во всех чартах, наверное, мира его имя засветилось. Хотя сейчас Алекс Уоррен говорит, что ни в коем случае не говорили, что он поющий блогер. Нет, он просто певец, он просто артист. Не спорим, Алекс Уоррен и Fever Dream уже скоро на Европе Плюс.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
6: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Только из-за тебя я до сих пор живу, если это можно назвать жизнью.
11: Фэнтези, сумерки, сага, новолуние.
13: Джейк, беги!
11: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Европа Плюс. Кинокайф. Кинопремьеры не пройдут мимо тебя. И спойлеры утратят силу. Кинокайф. Триллеры. Приключения. Экшн. Супергерои и захватывающие истории. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Европа.
17: Плюс.

0: проникаемся вашими лучшими историями.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня саундчек наполнен геройствами во имя любви. И вот он, первый герой, выходит на арену.
3: Привет, Вэл, привет, Вики. Привет всем, бригада У Любом. Однажды во имя любви я не пошел париться в баню с пацанами. С девушкой мы потом расстались, конечно. Но осадочек остался, и пацаны до сих пор припоминают, как я не пришел из раков.
2: Мужик, это любовь. Это любовь. Причем так взаимосвязано. Наверняка не пошел в баню и поссорился из-за этого.
4: Наверное, да.
2: Ты мне всю вечер испортила.
4: Я раков хотел.
2: Вот и еще одна удивительная история.
5: Привет, Европа Плюс. Моя история любви. Влюбилась в актера. Ну, была уже замужем, конечно, но вот такое веяние, любовь. Мэтт Микельсон, датчанин невероятный, обожаю его. И вот оказалось, что в этот год моей любви он приезжает в Москву на Комик-кон. И я без денег заняла, была в декрете, но смогла все-таки добраться в Москву к подруге и попасть к нему на автограф-сессию. И выучила даже на датском языке несколько фраз, чтобы выразить свои чувства к его таланту. И вообще, это вот такой у меня подвиг ради любви.
2: Ну, это серьезно.
4: Красиво.
2: На что готовы девчонки, чтобы сбежать из декрета?
6: Привет, бригада У. Ради любви я принимала роды у кошки своего парня.
2: Браво.
4: Вау.
2: Браво. Ну и еще одна.
7: Доброе утро, бригада У. Однажды я во имя любви к бывшей девушке первый раз в жизни в 25 лет летал на самолете. Потому что я боюсь летать на самолете, но ради нее я сделал невозможное. Я в новогодние праздники летал из Благовещенска в Санкт-Петербург.
4: О.
7: Девушки сейчас со мной рядом нет, а вот путешествовать по России я стал чаще.
2: Скажи, круто, пожалуйста, Вики, по твоему мнению, это хэппи-энд или нет?
4: Хэппи-энд.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: вами Европа Плюс, 17.34 в Москве. Уже скоро на подходе Чарли Пус, Джонас Блю, Мадонна и Мартин Гаррикс. Но, пожалуй, один из самых крутых хитов с ее последнего альбома. И называется этот трек «Bizarre». Дождись обязательно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 656 837.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Богучарские семечки.

0: Артекс Групп.
1: Роскошные семейные внедорожники Лисян. Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону Артекс Групп. Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального Лисян. Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
0: Артекс Групп.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так еще и любит повторять, что она сама себе эксперимент и произведение искусства. Но даже если ты с ней не согласен, даже если ты считаешь, что это не так, лучше не спорить с поп-королевой, потому что она найдет миллион аргументов, что она права. О да, это так, это правда. 17.50 в Москве. С вами Европа Плюс. Идем дальше.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам. Я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
15: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
17: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс, знают друг друга уже не первый год. Вот интересно, как они друг друга записали в телефонных книжках, а? Просто Ри или просто К. Келвин. Ну, а об этом, между прочим, мы поговорим и сегодня в Rush в 7 вечера, как у нас записана вторая половинка в телефонной книжке. Так что будем расширять свой словарный запас в 7 вечера на Европе+. Плюс.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с прилагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 18 часов.
4: Европа Плюс.
5: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. В Ростовской области определяют водоохранные зоны, и россияне назвали лучшие города для построения карьеры. Об этом прямо сейчас. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжения регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, передают «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. В Ростовской области продолжает работу по установлению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Этим занимается региональная Минприроды. До конца года планируют завершить установление границ зон с особыми условиями использования территории для 13 водных объектов. Их общая протяженность 300 километров, с учетом двух берегов. В ведомстве напомнили жителям о важности соблюдать российское законодательство. Отдыхать у воды можно всем, но без заезда на берег на автомобилях и другой технике. В Савицком районе Ростова с 9 утра 14 октября и до 9 утра 15 октября временно отключат холодное водоснабжение. Это связано с подключением нового участка водопровода, сообщает Ростов-водоканал. Вода будет отсутствовать в границах улиц Малиновского, Благородной, Маршальской и Доватора. Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоп» для РИА Новости, 66% работающих и ищущих работу москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и Петербурге такого мнения придерживаются по 49% опрошенных. Далее идут Тюмень и Екатеринбург. Самые низкие оценки у Ульяновска. Лишь 14% жителей видят в своем городе хорошие карьерные возможности. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 83 рубля 92 копейки. Единая европейская валюта 94 рубля 4 копейки. Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа плюс.
5: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

воле, я бы в такие дождливые дни, как сегодня, играл бы только такую музыку. Нептуника на Европе Плюс прямо сейчас. What if? Для всех, кто выбирает для себя лучшее, причем делает это ежедневно. Здрасте, это Фомин. И сегодня я буду поблизости, и сегодня я буду играть для тебя классную музыку и настраивать тебя на то, что впереди нас ждет много всего интересного, в том числе и вечернее шоу «Раш». Антон Камлов, Артур и Саша уже в следующем часе. Ну а в ближайшее время такая же классная музыка. Two Colors и Prima Donna.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
6: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком».
8: 0+.
9: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
12: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
14: Богучарский 7.

0: обещал, что будет классно. Прямо сейчас у Colors и Примадонна на Европе Плюс. Летний, красивый, легкий трек. Ну и вообще летней музыки у нас в эфире еще много, поэтому не пропусти в ближайшее время встречу с девушкой, на концерт которой ты можешь отправиться вместе с нами. Я говорю сейчас про Шакиру. Ну и Шакира именно будет ждать тебя у великих пирамид Гизы в Египте. Лайв-тур Европа Плюс, Шакира, 10 путешествий на грандиозное шоу Шакиры. Абсолютно все включено. Перелет, проживание, билеты на концерт. Поэтому прямо сейчас заходи на europaplus.ru, заполняй анкету на участие. Ну и главное, напиши, почему именно ты должен отправиться с нами в лайв-тур. Ну а с 26 по 30 октября, вот тут уж не зевай. Внимательно слушай бригаду У, и, возможно, в Эл-Вики позвонят именно тебе. Подробности повторю еще раз. europaplus.ru.
1: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
2: Звучит интересно. Это как?
1: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте nashtochka.rf. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте donskiylegendy.ru. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и по Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Смотри в кинотеатре «Чарли» фильм «Битва моторов». 1908 год. Русская машина против лучших автомобилей Европы.
8: Что ты творишь, Андрей?
7: Впереди тысячи километров и ралли Монако.
9: Еще быстрее!
7: Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева в истории, где отступать уже поздно.
9: Давай!
7: «Битва моторов». Смотри в кинотеатре «Чарли». 12+.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лорин и Warner на Европе Плюс прямо сейчас. Let me forget you. В столице уже 18:50. Ну и я приглашаю всех поближе к своим радиоприемникам, потому что буквально через 10 в эфире появится вечернее шоу «Rush». И тема этого вечера: как у меня в телефоне записана вторая половинка. Вот об этом сегодня побеседуем, расскажем, признаемся. Может быть, кто-то что-то поменяет. Посмотрим. Сегодня с 7 до 9 здесь на Европе Плюс.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучше.

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 19.00. Европа, Европа плюс. На Европе.

0: плюс новости вместе с нами Марат Бекметов. Марат, привет!
1: Привет, ребята. Добрый вечер всем. Доплату за детские тарифы в такси могут отменить до конца года. У госуслуг появится новое мобильное приложение, и европейские авиакомпании продают путешествия-сюрпризы. Об этом прямо сейчас. Итак, дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца текущего года. О законопроекте, который призван закрепить новые правила, обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Существующую систему наценок он назвал «болезненной историей для семей». Сейчас ведомство проводит эксперимент, цель которого – найти решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. Почти 2 миллиона невозвратных билетов на поезда купили в России за первые 9 месяцев года. Они пользуются спросом у пассажиров, сообщили в РЖД. Билеты по таким тарифам продают на места в купе, в ряд скоростных поездов «Ласточка» и купе-переговорную «Сапсана». В целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества предложенных к продаже. Они дешевле обычных возвратных билетов в пределах от 5 до 20%. В следующем году будет запущено новое мобильное приложение портала госуслуги. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, на портале постоянно организовывается рефакторинг, чтобы улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания. Вскоре на госуслугах появится зеленая кнопка. С помощью нее можно отменять ранее введенные ограничения. Механизм станет дополнением к красной кнопке, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Большинство россиян регулярно совершают спонтанные покупки. Чаще всего сограждане готовы без раздумий потратить до 3000 рублей. При этом практически каждый день незапланированные покупки совершают около 20% опрошенных, ежемесячно или реже почти 2/3. Только 13% признались, что жалеют о спонтанных тратах. Главный мотив таких покупок – желание поднять настроение. Кроме того, россиян привлекают скидки и акции, рекомендации и хорошие отзывы в интернете. Европейские авиакомпании все чаще стали продавать путешествия-сюрпризы. Как пишет «Коммерсант», пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно только после оплаты. Такие билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Это примерно от 8400 рублей до 10300 рублей. Как отмечается, чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть такой билет нельзя, а проверить, нужны ли визы и другие документы для поездки, пассажир должен будет самостоятельно. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подешевел 83 рубля 87 копеек, евро также в минусе 93 рубля и 77 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Я всем желаю приятного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья, радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие 2 часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Всем добрый вечер, привет, ребята.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну и как вам эта идея, про которую Марат рассказал?
2: Мне понравилось.
3: Мне не понравилось.
1: Мне тоже. Я, видимо, контрол-фрик.
3: По-моему, раньше были такие у турагентства, как это называлось?
1: Отель.
3: Турбокс. Что такое, да?
1: Фортуна, да.
3: И, как правило, людям достался самый беспонтовый отель. Ты ехал самый последний туда.
1: Давай расскажем, кто не знал. Короче, вы оплачивали фортуна-тур или что-то такое. Оплачивали по минималке, и вам там в лотерейном стиле могла выпасть классная гостишка, а могла так себе.
3: Никому классно не выпадало.
2: Ну, может, вы невезучие просто.
1: Понял, Артур.
3: Все
2: невезучие. А я так поняла, что там просто локация тебе выпадает.
1: Да.
2: Или прям все.
1: В самолете?
2: Да.
1: Ты имеешь в виду вот то, что Марат сказал?
2: Да.
1: Да, ты пункт вообще, ты просто платишь десятку, ну, там, от 8,5 до 10 тысяч.
2: Я бы так слетала.
3: А да. Если ты написал, ну, например, там, хочу на море, и все, да. И поехал на море Лаптевых.
1: Да,
3: написал море, пожалуйста, да, все.
1: Мурманск,
3: да.
1: Добро пожаловать.
2: Ну, можно же уточнить на теплое.
3: Все это дороже теперь
2: пальмы,
3: стоит.
2: Пальмы, чтобы были.
1: Да, и там каждый раз у тебя увеличивается. То есть, если ты говоришь так, да, господи, все равно. Кстати, вот, например, я хочу на море, чтобы это было теплым, и так, раз, Албания.
3: Как вариант.
1: А если вы смотрели фильмы с Лиамом Нисоном? Страна небезопасная.
3: Вообще, очень похоже на запросы в чат GPT. Знаешь, с каждым промптом ты повышаешь какие-то ставки.
1: Ну да, есть такое. Так, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня вот о чем решили поговорить. Как у вас в телефоне записана вторая половина?
2: Как у тебя, Антон?
1: У меня была, скажем так, эволюция. Сначала у меня она была записана по имени-фамилии, и ей это очень нравилось.
2: Ну, это странно.
1: Это очень странно.
3: И спустя... Смотри, это обоюдно было? Ты тоже был по имени-фамилии?
1: Нет, я у нее был, по-моему, сначала Знайка, а потом Спутник. Ну да, да. Вот. А она у меня, значит, по имени-фамилии, потом она попросила переименовать Candy Girl. А тут, значит, не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской. И она теперь у меня Махароша.
3: Да, а как, против... это, как это пишется?
1: Маха-роша-а.
3: Нормально.
1: Да-да-да. Как слышишь, так и пишется. Артур, у тебя?
3: Ну, у меня без такой фантазии. Мы что-то в самом начале, там, когда это был конфетно-букетный период, обменялись телефонами и записались как любимые и любимые.
1: Сразу?
3: Ну, не сразу. В моменте, когда это случилось.
1: Ну, то есть тоже до этого там имя-фамилия, а потом...
3: Мне кажется, да, просто имя-фамилия и в моменте, когда такие, давай обменяемся контактами. Уже прям полноценно, практически как обручальными кольцами. Переименовались и так и хранимся. Хотя у меня есть знакомая одна, которая каждый раз при ссоре со своим мужем переименовывает его в своей телефонной книжке. И переименовывает в том качестве, что у нее был условно тоже любимый, когда они поссорились. Нет, он пишет там, она пишет папа и имя сына. Типа вот он теперь вот такой папа такой-то.
1: Да. Будущий бывший тоже вот как-то вот...
3: О, это уже как Настя, как будто так вариант. Записывается, да. Будущий бывший. Будущий хит.
1: Да, Саш, а девочки как записывают вот своих вторых половин? Вот у нас мужская позиция такая.
2: Ну, я могу поделиться, как моя мама записала своего краша, то есть папу. Я помню, это было в детстве, и он у нее был забит Сереженька, а потом ее взбесило, что он не первый стоит, и она добавила АБВГД Сереженька. И вот так до сих пор и забит.
1: А можно было схитрить? Не АБВГД, а просто...
3: Знак можно было поставить в самом начале.
2: Можно.
1: Либо да, либо какой-то специальный символ.
2: Ну все, так уже и закрепилось.
1: Ну все.
3: Да. А благодаря Сереженька.
1: Друзья, расскажите про себя. Как у вас в телефоне записана вторая половина? И почему, если есть какая-то предыстория? Можете заодно задачи со звездочкой. Как вы записаны у своей второй половины? Можете вот нам такие дуэты, комбинации присылать. Можете нам позвонить по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение. Можете записать голосовое. Закидывайте туда, где вам удобно, где вам комфортно и привычно. Например, можно все это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.

0: нашем эфире Тедди Свимс. Сегодня в шоу «Rush» мы обсуждаем тему, как у вас в телефоне записана вторая половина и как вы у нее записаны. Можете нам рассказать, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, а у меня небольшие данные от специалистов по семейной психологии. Они часто используют анализ телефонной книги как инструмент для самоанализа пар. И это не истина последней инстанции, но вот что они говорят. Если записан ваш вторая половина, как имя и фамилия, или просто полное имя, психологи трактуют это двояко. С одной стороны, это признак уважения к автономии партнера и зрелости. А вот с другой, если партнер раньше был записан как-то ласково, а стал Дмитрий Николаевич, например, да, яркий маркер задает обиды, охлаждение чувств и попытки выстроить дистанцию.
0: Ну, это как будто тебя разжаловали, да. Да, понизили такой, в должность.
3: Был, был зая,
2: стал Дмитрий Николаевич. А может быть, он тоже уже не похож на зая, поэтому и Дмитрий Николаевич.
0: Да. Не, ну хотя бы зая Дмитрий Николаевич.
2: Такой уже есть.
0: Дмитрий Николаевич зая.
2: Да. Так, если подписан как муж, жена или просто супруг, обозначает фиксацию на социальном статусе и ролях. Человек гордится своим браком или подсознательно стремится закрепить право собственности на партнера. Типа, вот он мой муж, посмотрите, муж.
3: Ну, это же неплохо в целом.
2: Ну, неплохо, да.
3: Или это прям гиперфикс?
0: Ну, это такой дополнительный социальный костыль, наверное.
2: Ну, часто бывает, что некоторые женятся, выходят замуж и начинают говорить, ой, это мой муж, муж. Жена.
0: Ну, да.
3: Я думаю, что привыкнуть.
0: Для многих это важно, как галочка, статус. Да.
2: Дальше. Если записана ваша вторая половина как мамуля или папуля при наличии общих детей, то это сигнализирует о том, что романтическая фаза отношений уступила место родительской. Супруги начинают воспринимать друг друга в первую очередь как родителей своих детей, а не как сексуальных партнеров.
0: Вот, кстати, да, это немного странно, когда люди называют друг друга, муж и жена называют мамуль и папуль.
2: Мамуль, папуль. Да. Вот в такой именно конфигурации. Мамуля.
0: И вроде как, и даже когда снежно, мамуля.
2: А если папочка, смотрите, ну ты мой папочка.
3: Мамасита.
0: Это тоже другое.
2: Шуга Дэдди. Суффиксы, короче, решается ли по всему.
0: Мама Сита и Шуга Дэдди годится.
2: Так, ласковые зверушки, зая, котик и вот все тому подобное свидетельствуют о инфантилизме или, наоборот, о высокой потребности в нежности и защищенности внутри этих отношений. Таким образом, то, как записан человек, редко бывает случайностью. Чаще всего, говорят психологи, это слепок текущего эмоционального состояния внутри пары. Но это надо еще не лениться, на самом деле, при всяких разных ссорах, пойти, что-то вот перезаписать, нас должно быть обидно, судя по всему. И, видимо, это аргумент, чтобы показать прям человеку. Гляди, видишь, ты
0: Ну, есть люди, которые там на отдельного человека ставят отдельную мелодию, отдельную фотографию. Вот они прям меняют фотографию для контакта.
2: Мне кажется, так было раньше. Или
0: сейчас тоже есть такие люди.
2: Ну, фотка-то понятно. Фотография, она там в профиле контакта как-то отображается. А чтобы рингтон еще менять.
0: Не-не, ты можешь сам поставить другую фотографию, не которую у человека, а типа сам. Друзья, расскажите, как у вас в телефоне записана вторая половина, и как вы у второй половины. Вот теперь мы-то подкованы информацией. Сейчас мы еще, может, какие-то психологические выводы сделаем, если вы, конечно, не боитесь. Рассказывайте, звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. На Европе Плюс. Let's go.

0: Сайрус и Бас Персуэйтс здесь на Европе Плюс. Любимая. У Артура так забит не только его жена, но и композиция Майли Сайрус.
1: С ума сошла? Нельзя такое вслух говорить, когда человек женат.
0: Это именно композиция, не сама Майли.
1: Да, потом ему объяснять это 2 часа.
0: Там любимое сердечко, а Майли...
2: Это была шутка.
1: Продолжай дальше закапывать вообще.
0: Ну, в общем, под каким именем у вас сохранена вторая половина, обсуждаем сегодня и слушаем ваше сообщение.
3: Я записала мужа в телефоне символами сердечки по количеству букв его имени. Он тоже решил назвать меня сердечками, но быть оригинальным, и поставил 4 милые кошачьи мордочки-сердечки. И поэтому, когда я ему звоню, ему в наушниках Siri подсказывает, что звонит «Милая кошачья мордочка, милая кошачья мордочка».
1: А Siri переводит,
4: видимо,
1: эмодзи, да?
0: Ну это же новый левел, получается, вообще без букв. Просто.
1: Ну да, да, не, прикольно, если там еще тебе подсказывают. А правильно понимаю, что плохих людей, если ты эмодзи какашкой поставил, вам звонит?
4: А как Siri, кстати, обозначает этот символ?
1: Какашку? Не знаю, вам звонит человек?
4: Не знаю. Вдруг как-то научно.
1: Если кто-то...
4: 4 раза, да, или 5? Ой, сосед сверху.
1: Так, значит, что еще, как записаны вторые половины наших слушателей? Игорь пишет «Мармалыга», Константин про свою «Любава», Владимир «Нина любимая», «Сори» пишет он, «Все банально».
4: А вот не банально, Елена писала, фамилия и имя, это, собственно, вторая половина, а ниже подпись «Светлый князь», так как он сам себя так в шутку называет.
1: «Светлый князь».
4: «Светлый князь».
1: Да. Ну, значит, где-то есть и темный князь.
4: Вероятно. Но он просыпается иногда в нем.
1: Думаешь, доктор Джекил и мистер Хайд?
4: Немножко.
1: Да, друзья, расскажите, как у вас в телефоне записана вторая половина. Можете текстовое сообщение, можете голосовое нам закинуть. И если звоните, что у нас телефон сегодня поломатый, звоните нам по телефону +7 495 232 106 2. 232 106 2.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орск, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... батарейка.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк РФ» в разделе «Ипотека».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Роскошные семейные внедорожники «Лисян». Теперь у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите ни с чем не сравнимые эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно по адресу Российская, 48П. Телефон 322-0050.

0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Звони 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: Как у вас в телефоне записана вторая половина? И как вы у второй половины в телефоне записаны? Людмила пишет про своего волчонка и сердечко. А вот мужчина, вот взрослый мужчина, может, они познакомились совсем еще подростками, да, и потом вот это вот, вот взрослый мужик такой, ну там, не знаю, ему там 30, 40 тем более, и волчонок. Эй, я волк.
1: Ау.
0: Да, ну то есть, или так, ну ладно, для тебя можно.
2: Такое сообщение, у нас 4 номера телефона, я у него записана как Милая и Урурушечка. А он у меня Бубняш. Бубняш, потому что огненный овен попался. И моя рыба. Рыба, потому что фамилия Карпов. Я его так зову.
0: Хорошо. Предположим, Карпов, рыба, да, окей. А Бубнёш, потому что овен?
2: Ой.
0: Бубняш.
2: Бушняш.
0: А, Бушняш.
2: Бушняш.
0: Все равно. То есть я пытаюсь провести вот это, перекинуть мостик от Бушняша.
2: Бушняш — это как бы гиперняш.
0: Наверное. Буш, няш. Не знаю, это младший Джордж Буш, как будто бы такой он няшный, да.
1: А это все из-за того, что он овен, да, огненный?
0: Да, только
2: вот. Кстати, Антон же овен. Может тебя переименовать.
0: Бушняш. Можно с двумя мягкими знаками. Бушняш.
1: Бушняш. Я помню, в Башкирии есть деревня Бегиняш.
0: Бегиняш?
1: Бегиняш. Нормально? Просто
0: через Ш или через Ж?
1: Через Ш.
0: То есть бегиняш.
1: Через Ш.
0: Белорусский трикотаж.
1: Бегиняш.
0: Башкирский, да, бегиняш.
1: Может быть. Валерия написала, он у меня чудище, а я у него скромно самая любимая женщина на свете.
2: Я думала, она красавица. Ну, красавица и чудовище, чудище там плюс-минус.
0: Ну да, да.
2: Как
0: тогда не красокрасище. А вот такой вот от мужчины, значит, у него вторая половина написана ненормальная.
1: Она ненормальная такая.
0: А кто звонит? Да моя ненормальная.
1: Так, Михаил написал: Ваймо, если я правильно произнес. Жена, живем в Финляндии, если что, буду звонить ей. И примерно об этом же вот сообщение от Кати, от Кейт. Он у меня husband, но это все не за фиксацией факта, а для собственной безопасности. Живу в другой стране, и назови его как-то по-другому, что случится, никто не поймет, куда звонить, а так сразу понятно.
0: Ну, есть, кстати, логика, я тоже про это задумался, что если вдруг что-то с человеком происходит, и там телефон смотрит, там какие-нибудь там, не знаю, службы спасения или медики, и как вот определить,
1: они что, не звонят? Люди, что ли? Они такие, ну, я не знаю, кто такой мур-мур-мурушечка. Урурушечка. Кому звонить, непонятно.
0: Бушняш. Ты можешь звонить в первую очередь Бушняшу?
2: Возможно, это фамилия.
1: Скорее всего, там еще и какие-то сердечки, вот эти все эмодзи тоже присутствуют, и сразу становится понятно.
0: Ну да. Ну, друзья, расскажите, в общем, как у вас записаны в телефоне вторые половины, и как вы записаны у них. Можете нам написать текст, можете позвонить. Звоните по телефону 232-106-2. 232-106-2, код Москвы 495.

0: продолжаем обсуждать, как в телефоне записаны вторые половинки. Так, такое вот сообщение. Дарья пишет. Привет, ребята. Спустя почти 20 лет совместной жизни он у меня записан «Милорд», потому что казну пополняет.
1: Интересно, она у него «Миледи»? Или как-то иначе?
0: Констанция. Что там еще может быть?
2: А еще, скорее всего, на рингтоне стоит звук из Варкрафта, конечно, там было. Да, мой милорд.
0: Да?
2: Говорили так.
0: Дарья, вам на заметку. Поищите звучки, да.
2: Можно максимально красиво все обустроить.
0: Да. Телефон звонок у нас.
2: Павел дозвонился, расскажет, как у него записана вторая половина в контактах. Паш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, с первого дня нашей встречи моя вторая половинка, моя уже жена вот недавно времен, Арина ее зовут, стала той самой. То есть она с первой встречи записана как та самая.
0: Та самая? Та самая и сердечко. То есть вы практически сразу, как только познакомились, и сразу все вы поняли, что это мой человечек, да?
3: Да, все верно, ребят.
0: Трогательно.
3: Очень рад, что до вас дозвонился.
0: Павел, а вы у нее как записаны? Если вы, конечно, знаете, у той самой, как вы в тех
3: любимый.
0: Тоже трогательно. Павел, спасибо большое за звонок.
3: Да.
0: Ну, ми-ми-ми же.
2: Ну да, чувствуешь, да. Прям бабочки такие.
0: Даже сам тон, да, в котором. Ага. Друзья, расскажите про себя, про свою вторую половину, как вы записали свою вторую половину в своем телефоне, и как вторая половина у себя в телефоне записала вас. Можете нам позвонить 232-106-2, 232-106-2, код Москвы 495.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
8: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 656 837.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
5: Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Голосовое личным сообщением в группу «Европы плюс» ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей, как записаны вторые половинки в телефонах. Так, вот такое, например, сообщение от Виолетты. Всем привет, меня зовут Виолетта. У моего мужа я записана в телефоне как лукум. И знаете, мне кажется, что это очень символично, ведь лукум – восточная сладость, нежная, манящая, с неповторимым вкусом. Вот так и я для своего мужа, его сладкая восточная красавица с характером, огоньком и своей изюминкой.
1: Круто. Mm. Интересно, есть какая-то отсылка к имени, то есть тоже какая-то…
0: Виолетта, лукум?
1: Ага.
2: Можно Рахат лукум просто.
0: Рахмат лукум, тогда уж.
2: Это же в конце.
0: Спасибо тебе.
1: Такое сообщение. Мой муж записан у меня заюшкой. Поскольку мы вместе работаем, муж гендиректор компании, пару раз были казусные ситуации, когда при пересылке мной сообщений партнерам приходили сообщения от заюшки. А я записана у мужа личкой. Вот.
0: Личкой?
1: Личкой.
0: А, личкой. Ну, личка.
2: Ну, типа, личная жизнь, а это моя личка. Так, а вот Евгения написала «My Tommy», так звучит. Вторая половина в контактах Женя. Он пошутил как-то на 1 апреля и переименовал свою запись в телефоне на имя моего любимого актера Тома Круза и поставил его фото. Типа, звонит Том Круз. Саш, что в стиле?
0: А Саша засмеялась.
2: Прикольно. Да, вот так он мне остался. «My Tommy». Я тоже умею шутить, написала Женя.
0: Да, телефонный звонок.
2: Людмила дозвонилась. Поделиться своими откровенностями. Людмила, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Людмила. Расскажите, как ваш записан у вас в телефоне?
3: Ну, у меня на самом деле все банально. У меня записан мой как вторая половинка. Я у него записана как любимка. Вот. Но я знаю, у меня есть подружка.
0: Так.
3: Она крестная моего ребенка, они давно уже живут в Португалии. Ага. Так вот, у нее любимый, с которым она уже много-много-много лет вместе живет, записан как барабан.
0: Барабан?
2: По-русски?
3: Почему?
0: А почему барабан?
3: Он барабанщик? Очень долго.
0: Долго. Но это связано с внешностью, он играл в группе на ударных. Что, почему?
3: Нет, он летчик.
0: А, ну ладно, тогда логично.
2: Да, все понятно, да, Людмила.
0: Да, летчик, барабан, да.
2: А, подождите. А как, нет,
0: нет, Людмила, все равно чуть-чуть поясните. А то мы не команда Олеся Мухина.
3: Он летчик.
0: Так.
3: И он работает пилотом на международных рейсах.
0: Ага.
3: И как-то так повелось почему-то.
0: Ага.
3: Что у него был, ну, что-то типа позывного, барабан,
0: а-а-а.
3: И она его так и
0: записала себе. Ничего себе, служебное такое. Да, интересная история. Людмила, вам спасибо большое. Спасибо. Друзья, расскажите, как у вас ваша вторая половина записана в телефоне, в записной книжке, и как вы записаны у второй половины. Можете нам позвонить 232-106-2, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.
4: Плюс. Hello, you there?

0: Джонс и Ринг Ринг здесь на Европе Плюс. Ринг, так?
1: Ринг Ринг, вот так вот он.
0: Так можно забить своего любимого боксера. Например, мы сегодня обсуждаем...
1: Или девушку, которая как раз-таки обозначает раунд.
2: Или продавец, который на Ринг Ринг танцует.
0: Ой, танцует. Можно их всех записать. Мы как раз сегодня обсуждаем, как вы записали свою вторую половинку, и слушаем ваше сообщение.
3: Привет, Европа Плюс, привет, шоу Раш. В защиту имени отчеств хочу сказать, что мой муж записан у меня исключительно по имени отчеству. Раньше он был записан у меня иначе. Его зовут Леонид, и мама его звала Ленушка. Не знаю, почему ей так нравилось. А я над ним подшучивала: Ленушка, Ленушка, аленький цветочек. И вот я его так и записала. А когда у нас появились дети, пошли они в школу, надо было создавать школьные чаты, и, соответственно, сказали: добавляйтесь. Добавляйтесь сами, добавляйте папу, это будет замечательно. Ну, я сама добавилась и добавила папу. И вот в чате у всех высветился аленький. Было очень интересно и смешно всем, потому что он никак не ассоциировался, этот взрослый мужчина, при должности, что он аленький цветочек. С тех пор он у меня строго по имени-отчеству.
1: Но это же неправда, кстати. Это Чего? Только у тебя так показывается, что он отображается как Ленушка, у них просто по номеру телефона, либо по имени профиля, который он сам у себя указал.
2: Да,
1: то есть ваши
2: либо
1: контакты...
2: как записан. Но, по-моему...
0: Когда ты пересылаешь контакт...
2: Да, если ты в телеге пересылаешь... Угу. В WhatsApp, по-моему... Можно эти слова назвать, господи? В WhatsApp, по-моему, нет, а в телеге, если ты пересылаешь от кого-то сообщение, то, по-моему, пересланное сообщение от... И как у тебя запись?
0: Да.
1: А кажется, нет.
2: По-моему, да. Вот можно попробовать, да, ради интереса. Так, вот такое вот сообщение. Данил пишет: привет, ребята. Ох, давно хотел этим поделиться. Попали мы. Прям, да. Изначально мы были с женой друг у друга, любимый, любимая и все в этом роде. А сейчас идеально подходящий нашему характеру. Я у нее душнила, она у меня абьюзер.
0: Ну, честно, очень даже прямо.
2: У вас открытые отношения, да, прекрасные, как будто нет, да, откровенные. Никаких...
1: Как отвечать, если тебе сразу звонит абьюзер? Вот ты, с каким настроением ты поднимаешь трубку?
0: Душнила. Это хуже, как будто.
2: Да, душнила так. Алло.
1: Ну что там опять? Ну форточку закрыли, что?
2: Да, друзья, расскажите, как ваши вторые половины записаны у вас в телефонах и как вы записаны у них. Звоните на 232-106-2, код Москвы 495.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии.
8: Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.

0: вторая половина. Можете, кстати, заглянуть в наши соцсети и на сайте, и в других соцсетях целая подборка, как звезды называют своих близких, у кого фоточка любимой или любимого стоит на экранчике, у кого нет, какие прозвища есть милые. Посмотрите, почитайте, тоже можете умилиться. Ну, а пока сообщение от наших слушателей. Вот, например, такое сообщение. Марина пишет: «Мой муж крепкий, сильный, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами». Я подумал, что прям так и записан. Ну, ничего себе высвечивается на экране. Представляете такое? Но нет, записан как «любимый медведь», в скобках «белый медведь».
1: Все. Ну, «любимый медведь», «белый медведь».
2: Дарья пишет: «Всем добрый вечер, меня зовут Даша. Я у мужа записана Деша. Дочку зовут Соня. Она у меня записана Санечка-дочка. Это опечатки. У меня все родственники записаны, имя, статус родства. Например, муж так и записан, имя и муж. Это не потому, что хвастаться, а на случай, если телефон пропадет, в чужие руки попадет, и чтобы человек понимал ху из ху».
0: Ну, это важно.
1: Но да. Главное, что в слове «муж» опечатки не случилось.
0: Неизвестно. Но, опять же, удобно, потому что, ну, некоторые, знаете, вот эти вот слова, там, деверь, заловка, и там, ты только можешь в телефоне, тебе помогает эти
1: запоминать. Я до сих пор не понимаю, кто есть кто, ху из ху. Как бы сказала Даша, деверь. Деверь что-то как будто с дюбелем похоже. Что-то строительное такое.
0: Дюбель-зверь такой.
1: Наталья написала: «Добрый вечер. У меня муж в телефоне подписан как Дон Алехандро. Фото с кубинской сигарой в клубах дыма. Тем временем я у него подписан как Наташа Раб». Ну, типа, рабочий телефон. До сих пор с момента покупки мобильных телефонов в 2000 году так записано. 23 года женаты, между прочим, пишет Наталья.
0: Да. А вот Анастасия пишет: «Так как номеров несколько у мужа, то у второй половины он записан сладкий ананасик. И, видимо, на другом номере милый ананас МТС».
2: А почему интересно ананас? Похож на ананас?
0: По форме, прическа может.
2: Да, возможно.
0: Да, да.
1: Дреды.
2: Такое сообщение. «Я у супружницы записан папа Завр, а она у меня Полинушка».
0: Так, а вот такое. Вторая половина записана «Асимыч», потому что фамилия у нее Асимова.
1: А, вот, кстати, по поводу фамилии тоже Екатерина написала. «У меня муж записан как Ефанджоу, созвучно с фамилией». Вот сразу так интересно. «И когда у меня звонит телефон, и те, кто видит запись, думают, что муж китаец».
2: Ну, похоже.
1: А я у него просто записан как КТ.
0: КТ в смысле, ну,
1: МРС. Саша такая: «О,
2: это моя Тимка, да».
1: КТ? А сколько? А где?
0: А когда чувства появились, то КТ с контрастом.
1: Да, мой КТ. Так, у нас есть голосование, где можно проголосовать, как записана ваша вторая половина в телефоне. Варианты есть такие: имя плюс сердечко. Дальше. По прозвищу, которые поймете только вы. Может быть, просто муж, жена или любимый и любимая. Такие варианты тоже есть. Имя и фамилия официально. Или зай, коть, булочка и прочая милота. Голосуйте в финале часа, подведем итоги, выясним, кого больше.
0: И рассказывайте, как у вас в телефоне записана ваша вторая половина, как вы записаны у нее. Можете писать текстовое сообщение. Закидывайте голосовые. Кстати, голосовые можно в личные сообщения в сообществе Европа плюс ВК отправить. Ну и, конечно, звоните.

0: вторые половины записаны у нас в телефонах. Делимся этими выписками личных данных. Расскажите про свою вторую половину. Можете позвонить, можете написать текстовое. А я передаю слово нашей Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Солнышко, котик, зайчик, все это ванильный детский нейминг. Я хочу напомнить, что вы уже здоровые взрослые мужики.
0: Лбы, назови нас.
2: Лбы.
0: Так, шкафы.
2: И шкафы, и все сюсюканье пора бы уже отбросить вам. Но как же как тогда называть вам свою любовь, свою вторую половинку?
0: Саш, ну подскажи, как?
2: Да, вот, чтобы было и не пресно.
0: И чтобы трендово было.
2: Да, и как бы сказал
0: лирик, чтобы что-нибудь по-китайски было еще.
2: Ой, прям я вам расскажу сейчас.
0: Неужели? Как здорово. Ура.
2: Обратимся мы к китайскому языку по запросу Артура и рассмотрим самые ласковые обращения в китайском. Для начала скажите, что для вас самое ценное, без чего вы точно не сможете прожить?
3: Золотишко.
2: Принимается. Но это неправильный ответ. Это сердце и печень.
0: Ну, кстати, китайцы, в общем, молодцы. Без каких-то сантиментов.
2: Да. Синган.
0: На языке фактов разговаривают.
2: Да. Синган по-китайски это печень и сердце. В китайской культуре...
4: Подожди, а что есть печень, что сердце?
2: Син это сердце, ган это печень.
4: Синган.
2: Синган. В общем, в китайской культуре
4: то
2: это образ...
4: 21 ганс...
0: Да.
4: Очень много печени. Как будто ты пришел.
2: Но важно понимать, что в Китае это символ, образ чего-то невероятно дорогого сердцу. Это очень нежное эмоциональное обращение. Когда мы говорим о де синган, то есть мое сердце и печень, это эквивалентно, как в русском, душа моя.
0: Ну подожди, синган, а есть у них там синюшка, ганушка?
2: Такого нет.
0: Сердечко у них есть? Суффиксов уменьшительного сказать
2: нет? Нет, можно просто добавить слово сяо, это значит маленький.
0: Синьсяо. Ганьсяо, это
4: не, ну вот... хорошо, чтобы печень была маленькая, небольшая.
0: Ганьсяо. Или сяо гань.
4: Большое сердце, а маленькая печень.
2: Сяогань, да, вот Антон сказал, малая печень.
0: Малая печень.
2: Так не обращается.
0: А это что за созвездие? Это созвездие малой печени. Люди, вы трезвите.
4: Я думаю, кстати, есть такой где-нибудь населенный пункт у нас, малая печень.
2: Ну, в общем, так можно
0: там,
2: обращаться.
0: Там, где коньяк делают.
2: И к девушкам, и к парням, и к взрослым мужикам, коим вы являетесь. Если стоит вопрос, как назвать свою вторую половину девушку, то здесь определенно джу-джу. Вот попробуйте
0: джу-джу.
2: Догадаться по звучанию, что это означает. Джу-джу.
4: Джу-джу.
0: Джу-джу.
4: Какой-то флирт, видимо, да?
0: Джу-джу-джу. Ну, не знаю, пчелка.
2: Это свинка, это хрюшка.
0: О.
2: Свинка-хрюшка переводится такое...
0: С позволения, я своей даже рассказывать не буду.
2: А ты можешь по-китайски. Джу-джу. Она ведь не поймет.
0: И так...
2: Забавное такое прозвище, которое пары используют из-за своего милого детского звучания.
4: А свинка какая-то?
2: Типа
4: мини-пик или что это? Или прям хряк такой?
2: Это мини, потому что когда...
0: Мини, конечно. Малышка
2: такой.
0: Свинка в мини.
4: Сяо-джу-джу тогда.
2: Да, это важно, что это не оскорбление, это такое... Подразнивание.
0: Подразнивание.
2: Как бы, да.
0: Я обожаю, когда их подразнивают, моя свинюшечка, моя хрячечка.
2: Ну, это уже обидно, вот в китайском это очень даже мило. А девушка в отношении парня скажет «Тае джу, большой дикий кабан».
0: Ну, это...
2: Это вам
0: прям, конечно, банда запроводится. Джу-джу и тае джу просто.
2: Так что я вас переименовываю в больших диких кабанов.
0: А как мы у тебя будем? Или пронумерованы? Тау-джу,
2: большой дикий кабан 1, большой дикий кабан 2, сердце и печень.
0: Это Костя.
2: Это Костя.
0: Друзья, расскажите, как у вас вторая половина записана в телефоне, на каком языке, может быть, какие-то эмодзи вы используете, использовали, и как вы записаны у второй половины. Звоните нам, рассказывайте. 232-106-2, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей. Татьяна пишет: когда мы только познакомились с будущим мужем, я записала его как эталон мужской красоты.
1: Вау.
0: А, так, Артур показывает, что у нас как раз звонок, да?
2: Да.
0: Давай тогда поговорим.
2: Татьяна, здрасте. Давайте от первого лица рассказывайте все, что здесь.
3: Добрый вечер.
0: Таня, а я, смотрите, вы и так, и так. Вашу маму и там показывают, как в мультике. Ну, расскажите.
3: Да.
0: Почему эталон
3: мужской... Я решила продублировать.
0: Расскажите, почему эталон мужской красоты.
2: И какой он, этот эталон?
0: Он как Аполлон сложен, да?
3: Да. Да, я сейчас вам предысторию немножко расскажу, чтобы было более понятно обо всем об этом, да. Потому что это не, ну, не прям эталон красоты, естественно, да, такая небольшая.
0: А если муж сейчас услышит?
2: Да, свернули-то с пути.
0: Ну что?
3: Нет, я сейчас расскажу, вы дальше все поймете, да.
0: Давайте.
3: Мой муж музыкант, и у него, его в одной из песен была такая строчка: эталон мужской красоты. Вот. И когда мы только познакомились, он просто... Он был по имени, естественно, записан в телефоне, но как только он мне произнес эту фразу, и это сразу стало вот этим вот щелчком, то есть я его записала именно эталон мужской красоты.
0: Так.
3: Но когда мы поженились, думаю, ну как-то надо усовершенствовать это, потому что уже, ну как-то нужно что-то интереснее.
0: Так.
3: И сама фраза просто прозвучала, и местами поменялись слова, и муж получился с большой буквы, а «ской», естественно, с маленькими. То есть мужской эталон красоты. Так он мне до сих пор уже много лет.
0: А, и муж большими буквами.
2: Мужской.
3: Да, муж, а потом «ской»
0: эталон
3: красоты. Да,
0: красиво.
1: А вы у него знаете, как вы забиты?
0: Забит.
1: А вы
0: как записаны у него?
3: А я у него, представляете, записана как крыся.
0: Крыся?
2: Крыся.
0: То есть он мужской эталон красоты, а вы крыся?
2: Это вот сразу после...
3: А я крыся.
2: Только что он это сделал, когда вы свернули с пути и сказали, что ну не прям уж.
0: Не такой уж и эталон, да.
3: Нет, это тоже наша шутка, он знает об этом, и я тоже, соответственно.
0: А почему вы крыся-то? Ну как-то.
3: Потому что я по знаку зодиака крыса, и у меня... Очень любимые животные, это, естественно, крыса. Поэтому вот он меня так...
0: А любимый мультик «Рататуй»?
3: Соответственно.
0: Мало ли.
3: Ну, можно и так сказать.
0: Ну, можно.
2: Слушайте, Татьяна, а муж вам песню посвящал? Где-то есть упоминание вас? Ты моя Танюша.
0: Ты моя крысюля.
2: Да.
3: Нет, я мужу, кстати, писала стих на юбилей. Это есть.
0: А он пока...
1: Ну, ты почему-то хотя музыкант, казалось
2: бы. Ну, замораживается, да?
0: Тань, я бы задумался. Я бы задумался.
3: А можно я вот прям маленький первый стихотворение?
2: Давайте. Нужен бит вам? Бит нужен? Потому что обычно юбилей, знаете, там рэп от невесты, там что-то такое. Хотите? Я сделаю.
3: Ага. Начинается он именно так. Я задолбала небеса просить у них себе супруга. Не так, что просто замужем была, а обожаемого друга.
0: Ого, ну, Татьяна, это, конечно, да. Спасибо вам большое за звонок. Многие позавидовали мужу, да? Татьяна, да? Кому еще стихи пишут-то? А эталон мужской красоты. Друзья, расскажите, как у вас вторая половина записана в вашем телефоне, как вы записаны у второй половины. Звоните нам, можете написать текстовое сообщение, можете отправить голосовое. Голосовые закидывайте в личное в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Кью Джель, Френч Монтана и Шайн здесь на Европе Плюс. Зажигалка. Именно так Антон записан у Артура в телефонной книжке, потому что танцпол под ним всегда горит.
1: Артур, вот
2: так вот оказывается.
0: Скрылась.
1: Даже боюсь предполагать, как ты у меня записан.
0: Как вы записываете?
2: Узнаем в следующем выходе от Саши.
0: Давайте послушаем голосовой.
3: Привет, Европа Плюс, шоу «Раш». Меня зовут Юлиана, мужа зовут Денис. Я у него записана в телефоне как Юлианчик, а он у меня записан в телефоне как Денюшка. Это очень символично, потому что он у нас единственный кормилец в семье, я, собственно, домохозяйка, ну и вы понимаете, как часто я к нему обращаюсь по финансовым вопросам.
1: Понимаем. Да, друзья, расскажите, как вы записаны у своей второй половины в телефоне и как вторая половина записана у вас? Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Что ты творишь, Андрей?
10: Приключения, драма, битва моторов.
12: Давай!
10: В главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева.
13: Еще быстрее!
10: Возрастное ограничение 12+.
14: Это дело, оно всегда будет сопровождаться какими-то рисками.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей, кто как записан, вторые половинки в телефонах. Так, Надежда пишет: у меня есть подруга Юля. Я случайно увидел, как ее записал ее муж. Стрекозюлька. У него уникальное чувство юмора.
1: Уникальное.
0: Там как бы стрекоза. Юлька, ага, большая буква Ю, но читается, мы же читаем, стрекозюлька.
1: Хотя, зная, как часто в имени Юля делают ошибки, опечатки, это еще хорошо.
2: Да. Вот Ольга нам пишет, записан как он и сердечко с огнем, с огоньком, которое... Ему, кстати, почему-то это не нравится, говорит, что как будто нет принадлежности, типа он какой-то левый чувак. А мне кажется, что наоборот, таким образом из всех его выделяю. А я у него записана просто по имени Оля и смайлик такой, который глаза-сердечки. Но он мне никогда так не называет, называет зайчик. Мне кажется, он — это очень круто.
0: Это круто, ты считаешь?
2: Это менее личное, неопределенно.
0: Ну, он, вот смотри, вот личное Илья пишет, что жена записана императрица у него, а я у нее, пишет Илья, мой и сердечко. То есть вот он — это, ну, как что-то такое, а мой — это уже
2: притяжательное местоимение. Ну, он, как бы возвышая куда-то, или
1: либо,
2: она.
1: Ну, он.
0: А он-то что у тебя?
2: Ну, так не то, не
1: то. А кто звонит? Да, он звонит опять.
0: А он, она.
2: Он, как бы, один-единственный. Не кое-кто, тогда окей, были бы вопросы.
0: Некто, да?
2: Некто, да.
0: Все-таки не так.
2: Неопределенно местоимение, тут определенно лично.
1: Так, ладно, это другое сообщение.
0: Мне кажется, должно быть двойное, так, он, вот что-то такое.
2: Как будто его два уже.
0: Ну да, зато когда поругались...
1: Собрание экспертов по русскому языку, они решают по местоимению. Он или он?
0: Оно. Это если поругались.
1: Куда? Ударение ставить и так далее. Виталий написал: я у своей супруги подписан просто «любимый». Она же у меня вредная. Хотя она и божий одуванчик по сравнению со мной, написал Виталий. А что вы так назвали тогда?
2: На контрастах как бы работает.
0: Ну, то, как, когда... Почему я у тебя так записана?
2: От обратного.
0: Да, и, наверное, вот так вот это было. Так, я тебя сейчас переименую. Давай как-нибудь по-другому. Вредная.
1: Я сейчас тебя так переименую. Вредная.
0: Да. Телефон звонок у нас.
1: Полина дозвонилась, расскажешь свою историю. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс, здравствуйте всем вам. Я очень счастлива, что дозвонилась до вас. Вот, привет всей большой, любимой нашей стране России.
0: Ой,
3: хочу
0: привет,
3: как бы на эту тему, да, я очень люблю всех, нашу страну, и большой всем привет, кто вас слушает, кто вас любит, обожает. Большой всем привет.
0: Полина, Европа Плюс лучше. Мы вас запишем, Полина, Россия теперь. Так, расскажите, как у вас вторая половинка ваша, как записана,
3: да,
0: у вас в телефоне.
3: Хотелось бы на эту вашу тему как бы сказать. У меня муж подписан как «любимый огонечек счастья». Так. Я никогда не думала, что я смогу до такого додуматься, чтобы так подписать. Вот. Это случилось после того, как вот я вышла замуж. Он сейчас на зоне СВО находится. Вот. И просто так все как-то, вот знаете, пришло к тому, что я сильно его полюбила вообще. Я не думала, что я вообще способна на такую любовь, потому что уже я его чувствую, как бы, знаете, душой. Если у него что-то не так, я это чувствую. Если у него там, допустим, какая-то радость, я это чувствую на расстоянии. Там,
0: Полина,
3: нет никакой связи.
0: Полин,
3: получается... Да-да-да.
0: А скажите, а вы сразу его вот так вот, прямо любимый огонечек и сердечко?
1: Или это постепенно, с каждым... Словом,
3: нет, любимый вот огонечек
2: счастья.
3: Нет, смотрите, любимый огонечек счастья. Да, ну, конечно, я смайлики делаю и справа, и слева, допустим, когда ВКонтакте пишу, но это как бы добавка, да, как бы говорится, как бы к вкусному блюду. Основное, как бы,
0: соус.
3: Любимый огонечек счастья.
1: Не-не, нам интересно, ну, да, возможно, вот так, сначала там первую неделю он был просто любимый, потом вы поняли, что недостаточно любимый огонечек. А потом, типа, еще
3: счастья.
1: Через неделю, огонечек, когда вы поняли,
2: может, еще дополняться будет.
3: Ну, я так подписала, потому что любить, то понятно, что я очень сильно его люблю. Причем не так, что просто чувство, да? Это что-то глубокое, что невозможно ни передать, ни объяснить. И оно намного сильнее, чем просто любовь.
0: Ну, да.
3: Почему огонечек? Потому что он просто, знаете, как бы
0: огонечек,
3: во мне это все... как бы воспламенил.
0: А это слышно, Полина?
3: Да,
0: никаких сомнений. Полин, простите, пожалуйста, да, спасибо большое за звонок. Не так много времени. Ну, тут прям слышно, что огонечек-то мерцает, не мерцает, полыхает. Полин, спасибо большое за звонок. Так, любимый огонечек счастья. Расскажите, друзья, как у вас вторая половина записана в телефоне, как вы записаны у второй половины. Звоните, пишите.

0: Сообщение от наших слушателей. Так, Екатерина пишет, у меня мой в телефоне просто записан «любимка мой», а раньше был «утенок».
1: Апгрейд произошел.
0: От утенка к
2: любимке. А что лучше, любимка или утенок?
1: Ну, утенок сю-сю-сю, вот то, что ты говорил, инфантильными они были, а сейчас все, созрели.
2: А любимка, это что, ну, песня не лето?
0: Не знаю, ну, зависит от предыстории утенка вообще. Почему утенок?
2: Туалетный утенок.
0: По идее, из утенка в лебеде должен был эволюционировать, да, если как у Андерсона. Друзья, расскажите, как вторая половина записана в телефоне у вас. Звоните 745-6565.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: сообщение от наших слушателей, кто, как записано вторые половинки в телефоне. А, всегда угораем с моим, с названием типа «Luxury Village». А там абсолютно обычная сельская база отдыха. Ну и в том же духе. Поэтому мой благоверный записан у меня русскими буквами «Husband Beautiful». Я у него цветочек. Это с давних времен, наверное, ему лень менять. Непонятно, цветочек в смысле слова «цветочек», либо это как какой-то...
1: Цветочек. Да, Матрёна.
0: Дарила цветы.
2: Дарила цветы.
1: Да. Так, Юля написала: «Мой муж у меня записан как батарея, а я у него Дарт Вейдер». Дальше объяснение, почему. Батарея, потому что он теплый всегда, и об него можно погреться, пишет Юля. Дарт Вейдер, потому что однажды я сильно заболела, кашляла и дышала, как из скафандра.
0: Ну, почему нет?
1: О, слушай, прикольно. Комедия на брудине.
0: Ведь мог не дать свой драк, ну, Кощей.
2: Да, так поприятней. Вот сообщение от мужчины. Первая жена звала меня Сорняк, типа непробиваемый. Вторая — крокодилом, видимо, любя. А я Зайка.
1: Сорняк, красиво, конечно.
2: Крокодил.
0: А Зайка, он в смысле сначала первую жену, теперь вторую?
2: Нет, он Зайка. Он Зайка, а его звали жены Сорняк и Крокодил.
0: Ну, да,
2: а сам человек идентифицирует себя как зайку.
1: Почему я зайка?
0: Да не, ну как он? Нет, наверное, он свою жену подписал зайка.
2: Да нет.
0: Вряд ли, что я зайка, но меня почему-то называют Сорняк. И так, ну что, меня жена подписала так, а я подписал зайка.
2: Пусть может.
1: Просто сдалась просто. Отстань.
0: Будь по-твоему. И проваливай.
1: Телефонный звонок. Анна зазвонилась, ее история. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Ну, у меня такая эволюция подписи в телефоне. А, до свадьбы просто мы друг у друга были записаны по именам. Ну, причем я была так строго Анна, он Олежка.
0: Анна, Олежка.
3: А, потом после свадьбы вдруг, случайно, не знаю, как сразу, не сразу, увидела, что я вдруг стала записана «жена». Ну, мы посмеялись над этим. Ага. Ну, я переименовала его просто в мужа.
0: В мужа или все-таки муженек все-таки? Если Олежка, то
3: нет,
0: просто
3: вот
0: муж.
3: Нет, муж. Правильно. Я жена, значит, муж.
0: Ну, так. Ага.
3: Ну, и мы все время подхихикивали над этим. Ну, так, спокойно. А потом, спустя несколько лет, наверное, лет 5, может быть, 6, я вдруг обнаружила, что записано у него под именем Зоя.
0: Зоя?
3: Я очень удивилась, да. А он мне объяснил, что это аббревиатура, змея особо ядовитая. Я тогда у слова «муж» убрала первую букву. Теперь я Зоя, а он «муж».
1: Но он не ядовитый такой, типа, просто «муж» и «уж».
3: Не-не-не, мы вроде как бы все хорошо шутим, но вот, да, вот так. Хотя
0: забавно.
3: Я бы хотела, наверное, быть не Зоей все-таки.
0: Что-то, видимо, вы поругались, и он в чувствах, в сердцах, наверное.
1: Да. Прикиньте, как он быстро придумал «змея ядовитая».
0: Да. Анна, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, как вы записаны у второй половины, как вторая половина записана у вас. Можете в комментариях под сегодняшней темой написать свой комментик. Заходите в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: как записывают вторых половин в телефон. И вот прям вот оказывается у нас полезный эфир. Анастасия, наша слушательница, пишет: «Вы меня пристыдили. 23 года совместной жизни, и он у меня записан Алексей. А я у него Настенька. Вот я сейчас взяла и исправила. Теперь он Алешенька».
1: Ну, вы из сказки как будто.
2: Алешенька.
0: И Настенька.
1: Иванушка.
2: Алешенька.
0: Да. Друзья, расскажите... Уже проголосуйте. У нас осталось несколько минут до того, как подведем итоги сегодняшнего голосования. Соответственно, у вас есть несколько минут, чтобы оставить свой голос.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, срок. Как вести порядки в получении на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
14: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Horizon от исполнителя по имени Зоя. А мы ведь помним, да, как расшифровывается аббревиатура это. Змея особо ядовитая.
1: Кто бы знал до сегодняшнего
0: да,
1: вечера.
0: Такие варианты, оказывается, в качестве записи второй половины в контактах тоже встречаются наши слушатели. Но победила в голосовании другой пункт. 24%. 24, вот так вот. Каждый
1: четвертый.
0: Выбрал вариант имя плюс сердечко.
2: О. Очень мило. Хотя очень столько мило. Смайлов существует.
0: Да, меньше всего как-то смешно называли наши слушатели своих вторых половин. Те, кто пишет «зай», «коть», «булочек» и всякое такое, всего 8%.
2: Ну, мало инфантилов.
0: Но есть 17% людей, которые запишут имя и фамилия официально.
1: Но, может, это исторически так осталось на самом деле. Чего переименовывать?
2: Тем более это уважение, Артур говорил.
1: Да. С огромным уважением. Друзья, и мы с огромным уважением прощаемся с вами до завтра. Всем желаем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: этот летний трек уже 13 октября. Хорошо, тепло, приятно, на расслабоне, на чиле. Jonas Blue прямо сейчас на Европе Плюс. И Girl, впереди еще много классной музыки, это я обещаю, потому что я немножко заглянул вперед и точно могу обещать на ближайшие 15 минут. Прекрасный трек, который лично в моем топе занимает первую строчку на данный момент. Это Carlita, Sophie Tucker и Manhattan. Прежде Madcon с суперхитом Freaky Like Me, но также Inator и 54 Ultra Talk to You. Это тоже летняя история, которая продолжит настраивать тебя на теплую погоду, по крайней мере, где-нибудь там в твоем сердечке.
1: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И под Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-360-362.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: прямо сейчас, прямо в эту самую минуту в моем личном топе. Это номер один в нашем эфире Карлита, Софи Такер и Манхэттен для всех, кто пока еще проводит вечер в моей компании. Это Фомин, приветствую всех каждого. Ну и, естественно, всем и каждому хочется напомнить о том, что очень скоро мы, вполне возможно, с тобой отправимся на грандиозное шоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. 10 путешествий на лайв-тур Европа Плюс разыграет уже очень скоро. Все включено, это и перелет, это и проживание, и билеты на концерт. В общем, все абсолютно будет для тебя сделано. Твоя задача — зайти на europaplus.ru, заполнить анкету на участие, ну и главное, напиши, почему именно ты должен отправиться вместе с нами в лайв-тур на концерт Шакиры. Ну а с 26 числа до 30 октября мы начнем разыгрывать билеты, точнее делать это будет бригада У. Возможно, в Элвике позвонят именно тебе. Ну и именно ты с нами поедешь в лайв-тур на грандиозное шоу Шакиры.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

0: «Индия». Спектакль на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, это один из участников «Живого завтрака» с бригадой У. Это было круто. Если ты пропустил этот момент, я рекомендую тебе заглянуть на наш сайт europaplus.ru, посмотреть полный видос. Было круто. Ну и не только это будет круто, потому что впереди нас ждет много всего интересного. Например, лайв-тур на концерт «Шакиры». Да, и это будет невероятно круто, потому что 10 путешествий, все включено, перелет, проживание, билеты на концерт, все это для тебя, и подробности, конечно же, ты можешь найти прямо сейчас на europaplus.ru.
1: Дебют недели, Зоя, Hold the Horizon. Лучший взлет, The Bowser, Magnetic. Под номером один, Dati, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин — мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок пенсии.
12: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.

0: для счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 ровно.

0: На Европе Плюс классный хит от Мизма, называется он «Hello». Я, Саша Гринченко, тоже говорю тебе большой привет. С этой минуты и в ближайшие часы буду радовать тебя только самыми отборными треками. И, кстати, заглянул в календарь праздников. Сегодня отмечается день, когда нужно, как говорится, баловать себя, так что ни в чем себе не отказывай. Хочется поесть на ночь. Вперед! Хочется не спать допоздна. Но почему бы и нет? Иногда можно. В общем, живи эту жизнь. Тебе приятного вечера, классной ночи. Я, в свою очередь, порадую очередным хитом. This is и Теодора. Мелодрама появится уже через 3 минуты. Оставайся.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
4: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Плюс ее хит Best Passwords. Круто, качево, но еще ярче и громче будет на шоу Шакиры, которое пройдет в рамках лайв-тура у самых пирамид Гизы. Ну, не мечтали. Хочешь стать одним из 10 счастливчиков, кто отправится на концерт? Тогда прямо сейчас, немедля, заходи на сайт europaplus.ru, оставляй заявку и напиши, почему именно ты должен попасть на это феерическое шоу. И, возможно, с 26 по 30 октября в Эллы Вике позвонят именно тебе. Желаю удачи, пусть все так и сложится. Но пока пойдем далее. Будем слушать классную мелодичную историю от Дати. Take me there.
1: Реклама. Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, в ближайшие полчаса много крутых хитов. Послушаем атмосферную историю от Kima Sounds под названием Rise Slow. Также группа из исключительных девчонок, красивых девчонок, Cat's Eye Animal. Ну и лайв-тур, кстати, не за горами, там услышим ее, Шакира, Дай Дай. Все это впереди, тебе классного вечера.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу «Пирамид Гизы». Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду «У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
0: Реклама.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригаду. Вступай в группу «Европа плюс».
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Урбан. То, что хочется слушать.
2: My money don't jiggle.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 часов вечера.

музыкальный проект Kima Sounds с работой Rise Slow. Привет всем, кто сейчас меня слышит. Желаю приятного вечера. Несмотря на то, что зима близко и становится чуть-чуть прохладнее, мы ни в коем случае не унываем. Особенно после новости о том, что зима в России, говорят, будет аномально теплой и практически безснежной. Об этом нам заявляют климатологи. Но загадывать не будем. Если так, то, ну, мне кажется, это классно, если будет тепло. Но, в общем, уже месяца через два узнаем точно. Пока же продолжим согреваться любимыми хитами. Впереди Алекс Ворон, его Fever Dream. Дождись обязательно.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Шакира.
0: Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.
2: Шик.

Так и хочет сказать «ручки выше», но потом вспомнил, что еще не пятница. Пока только завершаем рабочий вторник, но до пятницы недалеко. Я напоминаю, что нужно не забывать поддерживать свои любимые хиты на сайте europaplus.ru. Биби Рекс и Дэвид Гетта только что с темой «Set Girls», 11-я позиция в чарте Еврохит ТОП-40. Ну а по пятницам Алекс Манылов подводит музыкальные итоги недели. Так что не забывай, залетай и оставляй свой голос. Пока же приветствую всех, кто с нами. Идем вперед, будем наслаждаться крутыми хитами. И далее «Локали Dive Into Me» уже скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В экватор рабочей недели будем залетать вместе с Зоей. Hold the horizon. Чуть раньше появится Богдан Медведь, Count on me. И вспомним лето вместе с Джонни Федуком. Трек под названием «Лето». Все это уже в ближайшие полчаса. Тебе отличного настроения.

0: для счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: 13+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В столице пол.

0: Конечно, на Европе Плюс Зоя с хитом Show the Horizon. Очень приятная музыстория. Надеюсь, что твой вечер и ночь проходят так же, в спокойном, приятном режиме. Перешагнули уже в среду, продолжим встречать новый рабочий день в одной приятной компании, в которую по-любому будут включены любимые артисты. Впереди проект Нептуника, также «Моя любовь» появится, Мари Краймбрери и чуть раньше «Надо» и 54 Ультра с темой «Talk to You».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

классно, стильно, динамично на Европе Плюс. Прямо сейчас проект Нептуника с синглом под названием What If. Ну а мы не забываем, что максимально бодро и динамично каждое буднее утро с 7 до 10 утра, когда возвращается шоу-бригада у Well Weekend. Ну и, конечно же, море, просто море всего самого интересного. Главные хиты планеты и подарки, и гороскоп, и сейф, и да, я устану просто перечислять, поэтому обязательно подключайся с 7 до 10, будем просыпаться и бодриться все вместе. Уже совсем скоро ребят вернутся. Но и долго ждать не придется, также крутые хиты впереди, Кунс и Теофилиус Ландон уже через пару мгновений с темой «Galaxy».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Не спишь, тогда лови для твоего отличного настроения Варайнер и Лорен. Скоро Let Me Forget You. Чуть раньше еще один танцевальный дуэт Медузы, Генри Камомиль, Джон.

0: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
1: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

на радиостанции номер один Россия. Трек, под который, мне кажется, круто прокатиться за рулем, да не обязательно за рулем, просто по ночному городу. Если так, то прямо сейчас для тебя играл Варайнер и Лорин с темой Let Me Forget You. Ну а чтобы еще больше классных хитов было всегда рядом с тобой 24/7, скачивай обязательно наше приложение, называется оно Radio Hub. Там очень много всего интересного, можно и видеотрансляцию в прямом эфире посмотреть, ну и конечно же различные потоки, топ 40, Party Light, New Urban и так далее. И так далее. Radio Hub качай в свой телефон. Пока же пойдем далее. Будем слушать отличную стильную историю от Somber 12 to 12 уже через 3 минуты.

на Европе Плюс. Музыкальный проект Two Colors с танцевальной историей «Примадонна». Но, видимо, про первую, про самую красивую, про самую лучшую и счастливую, в общем, можно здесь перечислять очень долго. Но, конечно же, про счастливчиков я не зря заговорил, потому что именно ты можешь стать одним из 10 счастливчиков, кому позвонят в Элла Вики с 26 по 30 октября. Это я, конечно же, напоминаю про лайв-тур. Отправим наших счастливчиков к пирамидам Гизы на шоу певицы Шакиры. Что нужно сделать? Отправляй свою заявку на сайте europaplus.ru и обязательно напиши, почему мы должны выбрать именно тебя. Ну и, конечно, желаю тебе большущей удачи. Пока же бежим далее. Впереди послушаем классную историю Дати, Take Me There, но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Собрал для тебя классную подборку из разных жанров. Послушаем новинку от Miley Cyrus, Best Passwords. Let's go. Также появятся Карлита и Софи Такер, Семей Манхэттен. И еще один дуэт, Шакира, Burna Boy, Die Die. Это еще далеко не все, так что дождись и классного настроения тебе.
2: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс. Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: на радиостанции номер один России Майли Сайрус с новинкой под названием Best Persuades. Но Майли успею еще похвалить, а прямо сейчас хотелось бы рассказать про еще одного крутого артиста и крутейшее невероятное событие, которое уже совсем скоро состоится на Европе Плюс. Запоминай, 19 октября, 19.00, все просто. В нашей студии эксклюзивная акустика с Ваней Дмитриенко. Летом он собрал Лужники, попал в Книгу рекордов Гиннесса России, став самым молодым артистом, который собрал 70 тысяч зрителей. Тяжело даже представить на самом деле такое. Услышим самые топовые хиты Вани, а ты можешь услышать их вживую. Заполняй анкету на нашем сайте europaplus.ru, ну или смотри прямую трансляцию на сайте и в мобильном приложении «Акустика», 19 октября в 19.00.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

всем, кто не спит. Hello, еще раз большой привет. Передает и Мизма, и я, Саш Гринченко. Мы с тобой продолжаем отдыхать, заряжаться на день завтрашний. Ну и, конечно же, не забываем поддерживать любимые хиты на сайте europaplus.ru. Кстати, хит Мизма Hello сейчас находится на 28-й позиции. В чарте он уже целых 11 недель. Это хороший показатель. Давай поддерживать. В пятницу вновь подведем музыкальные итоги недели. И, конечно же, Мизма, я уверен, еще побудет вместе с нами. Пока идем дальше, будем слушать приятную историю от The Second Voice под названием Let Me Be, но сперва...

Верно, целых полчаса крутой любимой музыки впереди. Богдан Медведев, Count on Me. Также свежая история от Джонаса Блу под названием Girl. И более спокойная вещица, проект Клан Карусел и трек под названием Ride. Тебе классной ночи, оставайся, летим вперед.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в Москве.